0: На Урале 5 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Спасибо, Дима. Здравствуйте, друзья. Доброе утро всем.
1: 7 часов утра, чего хотели?
0: 7.03.
2: Ну, какой-то бодрости, веселости.
0: А это что?
1: Маски-шоу. Ты что, забыл?
2: А у меня больше какие-то траурные мысли вот с этой песней.
1: Ну, это из маски-шоу похоронный марш, я тебе так скажу. Но он там использовался в юмористических целях.
0: В основном, да. Вот, понимаете, вот нет ничего хуже, чем пояснять шутку или анекдот.
1: Да.
0: И то же самое вот здесь вот делать.
1: Чувствуете?
0: Вот что вы докопались-то? Ну, играй ты, играй.
2: Слушайте, Виталий, про докапывание это не мне надо говорить.
0: Это в последнее время вот видите, только к вам и это, только к вам и претензии по этому
2: я
0: поводу.
2: Я вам просто многое прощаю.
0: Ну ладно, спасибо большое, что прощаете. А, друзья,
1: Бог прости.
2: Как вы поняли, это подушка шоу.
0: Это да, да, действительно, подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Всем доброе утро. Ну, начнем, наверное, с такой новости. Наверное, все-таки хороший. Дождь сегодня обещают, но какой-то очень маленький прям совсем. Потому что вот в этом прогнозе погоды, в котором мы смотрим все время, да, нарисована всего одна капелька.
1: Одна.
0: Я такое, честно говоря, вижу впервые. Ну, то есть, как минимум, всегда было две.
1: Ага. Теперь... Вот это та самая утренняя капелька, да?
0: А теперь только одна нарисована.
2: Может быть, она пройдет где-нибудь в углу, да?
0: Может быть, да. Поэтому в остальной части, так сказать, дня вроде дождя не ожидается. Он будет завтра уже более такой интенсивным. И еще вот на этот раз уже вторая, это неприятная новость. Как вы знаете, три района Орска останутся сегодня без горячей воды.
2: А у нас всего три.
1: А холодная есть?
2: Никакой не будет.
0: Ой, слушай, подождите, давайте...
1: По-моему, не будем... вообще без воды.
0: Ну, официально так звучит. Не будет ограничена подача холодного водоснабжения. Давайте так. Официально это так звучит. Как там будет на самом деле, уже не совсем понятно. И начнется это все с 8 утра. То есть у вас еще 55 минут.
1: И шанс на какой-то...
0: Есть на то, чтобы...
1: На какую-то воду еще остается. Да,
0: на то, чтобы успеть умыться. И самое главное, это, конечно, набрать воды. Да, вот мы занимались этим вчера. Еще будем, так сказать, сегодня еще будем заниматься дома. Будут заниматься дома, да. Чтобы не остаться совсем уже без живительной влаги, что называется.
1: Причем это самое забавное, что стоят кастрюли.
0: Кастрюли, тазы. Ты как-то сразу находишь емкости. Вот я вчера обнаружил сразу целое ведро, которое никогда не использовал.
1: Конское, да, такое?
0: Большое.
2: Если дома есть ведро, вы считаете миллионеры сейчас.
0: Нет, два ведра даже дома.
2: Ого!
0: Три, нет, даже три.
2: Да что ж ты делаешь со мной?
1: Счастье ведрами мерится.
0: Да. Вот, и все они сейчас будут, сами понимаете, заполнены водой. Также,
2: ну, вы завидный жених.
0: Да, использован тазик, канистры. В общем, все, во что можно налить жидкость. Так что, друзья, запасайтесь, да, потому
1: все,
0: что...
1: Все, чего мог добился в жизни.
0: Это точно. Просто потому, что воды не будет до окончания работы, а вот когда работы закончатся, да, это непонятно. Октябрьский, Ленинский и Советский районы. Вот как в РВК Орск сообщили, они без воды останутся. Ну, в общем, с такими мыслями с утра мы и начинаем, да?
1: Грязными.
0: Сегодня наш эфир. И тема как раз вот будет у нас такая. Какие мысли с утра вам не дают покоя? Вот об этом мы решили поговорить сегодня. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Как всегда, наши координаты озвучиваем. Ну, первая мысль, конечно, это по поводу воды. Насколько ее отключат сегодня? И хватит ли тех запасов, которые мы уже сделали? Я еще с утра успел перед работой сбегать в этот водомат, да, так называемый.
1: Водомат?
0: Да, автомат по выдаче воды. Каждый раз удивляюсь, думаю, вот я бы маленький, когда был, увидел бы вот это чудо техники, да, очень сильно бы удивился.
2: И не поверил бы, да?
0: Да, что можно вот так вот, да, взять. Зачем? Когда мы все с детства, в принципе, из-под крана пили, но будущее было тогда еще не совсем... Было довольно туманным, поэтому представить себе было это сложно, на самом деле.
1: А я с утра подумал, началось. У меня начинается пара мероприятий подряд, очень жесткая.
0: График пошел, да?
1: Очень, да, по воскресенье, поэтому у меня первая мысль такая, ну, поехали.
0: Все.
1: Вот что-то такое.
0: Старт дан. А у вас что, Дарья? какие-то мысли были, потому что у меня есть еще, в принципе.
2: У меня есть мысль о том, что я бы очень хотела выспаться. Я такая, когда воскресенье? Учитывая, что после поездки я сразу запрыгнула вот в этот вагон задач и работы. И ты такой, обычно ждешь пятницы, чтобы выдохнуть, а у тебя в пятницу мероприятие. Ты такой, ну ладно, в субботу. А в субботу мероприятие еще больше. И думаю, ну ладно, можно хотя бы в воскресенье посплю. А там подруга приехала из Москвы.
1: Нечего было принимать.
2: Ага. Я такая, да что ж такое-то?
0: Только сейчас с утра, что ли?
1: В воскресенье друзей нет.
0: Вы же встречаться, наверное, будет ближе к вечеру, я не знаю.
2: Ну, я очень надеюсь.
0: Что она не примчится в 7 утра, да, к тебе дома?
2: То мы перестанем дружить.
1: Пишите, друзья, какая мысль с утра не дает вам покоя? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Телеграм, Макс, куда угодно. Также есть группа ВКонтакте. Сам портал смотри.радио. В общем, пиши.
2: Стена возле компании.
1: Да хоть куда, да. Там на заборе много чего написано сейчас. Ну и лучше по традиции получает кофе от кофе лайка. Хватит.

0: Тренды дня такие, друзья. Вот австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика.
1: Да ладно.
2: Крика, я думал, все-таки мужской другой будет. Но
0: нет,
2: громкость.
0: Мужского крика. Он стал самым громким человеком в мире. Ему удалось закричать с громкостью, равной 122 децибелам.
2: А его что, опять спросили, а ты насколько меня любишь?
0: Ну, слушай, возможно.
2: Если я буду червем.
0: А почему так тихо? Об этом должна знать вся земля. И он сорвался. Ну, в общем, насколько громко 122 децибела? Это, значит, можно сравнить с шумом взлетающего самолета и звучанием музыки на рок-концерте.
2: Обалдеть.
0: Представляете?
2: Ну, нормально он так завывает.
0: Как ему это удалось только разработать, так сказать, да? Это? Хотя в детстве признавался, что был у него очень тихий голос, он был очень застенчивым.
2: Вот так вот, в тихом омуте.
0: Как всегда, да? Вот, еще из Хабаровска Вера Чекалина пробежала почти 644 километра без сна и установила мировой рекорд.
2: 600 сколько?
0: 44.
2: Обалдеть,
0: вау. Она, то есть, без сна, да, вот не спала. Только вот сколько суток, не знаю, тут не написано. А четверо суток, представляешь? Четверо суток. Не спала ни минуты и преодолела.
1: Это вообще, да.
0: Да, вот это вот расстояние.
2: Что у вас там? Ну, в целом, фигня, потому что мы тут чемпионат мира смотрим. На чем напролет? Тоже не спим, да.
0: Ну ладно, ты не сравнивай.
2: Ну не, я смеюсь, конечно. Молодец огромный.
0: Конечно, да.
1: Итак, у меня есть два тренда. Не знаю, как к ним относиться. Давайте разбираться. Первый тренд – это наклейки для загара. А что это такое? Вы клеите на свою кожу что-то наподобие трафаретов и идете загорать.
0: А, чтобы оставались красивые.
1: Чтобы оставались красивые следы. Узоры, потом вы снимаете этот трафарет и ходите. У вас такая временная загар-татуировка.
0: Татуировка, да.
1: Это сейчас активно распространяется в социальных сетях, и люди повторяют этот тренд не только зумеры, а в целом все, кто хотел бы как-то выделяться на пляже.
0: Надо попробовать.
1: Я больше скажу. Я залезла на маркетплейсы. Я же всегда проверяю, насколько это действительно трендовое, помимо соцсетей. На маркетплейсах есть такие специальные трафареты уже в огромном количестве. Хотите себе дракона на поясничку, покупаете, клеите, идете загорать, и все в вашей жизни получается довольно-таки интересно.
2: А вот, кстати, по поводу еще мужчины, который орал. Я понял, что он орал.
0: Громко орал, да?
2: Да, да, да, да, да. Самый мощный крик в мире. Он увидел цены на бензин. Вот это сколько приколы.
0: Ну, возможно, возможно.
1: Так, есть еще один тренд. Вот тут вообще можно с ума сойти. Мы только-только с вами привыкли, что 6-7 это 6-7.
2: Ну, удиви.
1: Удивляю.
2: Теперь это еще и другое.
1: Подожди, что-то. 7 умножить на 7 это сколько?
2: 49.
0: 49, да.
1: Ничего подобного. 7 на 7 это крутой человек, с которым можно строить отношения. А 6 на 7 это скуф, с которым отношения противопоказаны.
2: Ну вот мы 6 на 7, да, получается.
0: Ну я-то уже давно. А вы-то что себе приписываете?
2: Не знаю.
1: Я на самом деле в шоке. Для меня всегда это математика была. Это вот база. Для зумеров, это вот, кстати, уже тренд зумеров, который распространяется в соцсетях, и где они уравнением, дабы скрыть при собеседнике, что они о нем думают, рассказывают, какой он в целом.
0: А, ну если таким образом, да, ну они, то есть не претендуют на то, чтобы изменить правила математики, а но это все касается нет. только каких-то жизненных вопросов да, таких, да. и чисто молодежного сленга, ну тогда ладно. Да, пускай развлекаются.
2: Виталий одобрил.
0: Да, пускай развлекаются.
1: Я считаю, вы у меня 7 на 7.
0: Главное, чтобы потом на уроке математики все это да, не превращалось в обсуждение такое, знаешь, типа мужское-женское.
2: 7 на 7, что это краш.
1: Да.
0: Вера Петровна, да такая.
2: И в ЕГЭ прям пишешь.
0: У нее очки так на лоб сразу раз. Что?
1: Я боюсь, что мы как-то можем выйти за пределы вот этих двух систем, да, и что-то появится новое. Я уже боюсь.
2: Не бойтесь, Дарья.
0: Вас это уже все равно не, особо не касается.
2: Да, да, ну, вам, вам, я думаю, не грозит ни то, ни другое.
0: Мы где-то уже в космосе далеко, нас не достанет.
1: Главное, что вы привлекательнее, чем 6 умножить на 6.
0: Ну, спасибо.
2: Да,
0: спасибо.
2: Фениксом музыка тут у нас воспаряет дальше. Беовульф, также прогноз погоды. Ну и в «Но этот как его поиграем».

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи рекламы.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске у нас, друзья, плюс 17 градусов. Днем до 26, одна капелька, да, дождя. Кувандык — плюс 13, днем до 24, две капельки. В Ясном у нас плюс 16, днем до 26, вообще нет капель. В Оренбурге плюс 17, днем до 25, одна капелька. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: этот, как его?
1: Друзьям, 21-103-7, код города 35-37. Прямо сейчас набирайте, потому что у нас рубрика «Ну, этот как?». Его здесь будем вспоминать именно по фамилиям знаменитых людей.
2: Виталий, сейчас, прямо сейчас набирают другое. Воду.
1: Воду добирают? Да. Ну, я согласен, надо набирать.
2: Тазики. Саныч говорит, 20-литровые бутылки хорошо
1: набирать. 5-литровые, да, 20-литровые. У меня есть такая огромная канистра, по-моему, на 20 литров. Угу. Я ее вчера тоже набрал полную.
2: Ну, мы рад за тебя. Так, а кто набрал номер?
3: Мы даже не сказали, кому сейчас конкретно надо позвонить.
1: Потому что вот вклинился человек с водой. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Ербулат.
1: Ербулат, очень приятно. Ербулат, сегодня у нас необычный подарок. Мы разыгрываем пригласительный. Куда? Сейчас расскажет Дарья.
3: Мы разыгрываем пригласительный на ежегодный выпускной бал «Золотые паруса», который состоится на Ириклинском водохранилище 27 июня. У меня пригласительный для выпускника и трех гостей. То есть вы можете вместе со своим ребенком отправиться на потрясающее мероприятие на городском пляже поселка Энергетик.
2: Ербулат, вы как? Могете?
4: Могем.
2: Отлично.
1: Это первый вариант. Сейчас еще будет второй вариант, где надо смочь.
2: Да, где надо смочь и ответить. Все верно.
1: Все, вы готовы?
4: Готов.
2: Отлично. Желаем вам удачи. 45 секунд.
4: Спасибо.
2: Начинаются прямо у нас сейчас. Так, секунду. Вот он. 3, 2, 1.
1: Юдашкин.
4: Валентин.
1: Голова закружилась. Диор.
2: Подубавьте чуть-чуть, Ербула.
1: Да, пожалуйста. Ага. Холифилд. Боксер такой.
4: Так, дальше.
1: Холифилд.
2: Так, дальше.
1: Дальше, да. Фаберже. Певцов.
4: Дмитрий.
1: Актер. Камбербэтч.
2: Шансы улетают на билеты.
1: Ну и Дружко. Еще один шанс. Помахал рукой издалека. Да. Нет, Ербулат, к сожалению, не... Ну, Сергей, да, верно. Но, тем не менее, выиграть не получилось, к сожалению. Вы приветы будете передавать?
4: Всем привет, ты меня узнал.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, Ербулат. Да. Вам удачи, не расстраивайтесь. Ну,
1: зато настроение хорошее подняли, и нам, да, надеюсь, и остальным.
3: Да. Ну, давайте скажем, что мы билеты эти будем пригласительные, да, еще разыгрывать. Поэтому, если у вас есть выпускник в вашей семье, вы хотите необычно его поздравить,
2: то звоните сегодня.
3: Да, звоните и сегодня, и завтра. У нас есть билеты для того, чтобы вас порадовать. А пока на правах рекламы. Уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте. Пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет.
1: Спасибо, Дарья, большое.
2: Любовь без ума. Это я просто песню прочитал, не дальше она ничего. Да, просто песню прочитал, как называется. А вот дальше у нас «Сирена», «Брэнсейл», «The Colors», «Мерк» и «Кремонт». Вот они четыре человека объединились и сделали трек «Партеноуп».
1: Проверка речевого аппарата,
2: да,
1: с утра.
2: Что это такое «Партеноуп»?
1: Без понятия.
3: Фамилия?
1: Честно говоря.
2: «Партеноуп». Звучит как таблетки, да?
1: Да-да-да.
2: Прими «Партеноуп».
1: Может, они и есть.
0: Ну, этот, как его?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Да, друзья, дневник чемпионата мира. Прямо сейчас в прямом эфире мы наблюдаем игру Чехия-Мексика. И Мексика к этой минуте ведет со счетом 0-2.
2: Но это не так интересно. Да. Сами команды интересные, но счет тут как бы уже как будто состоялся практически. И все понятно. А вот в параллельном матче, вот там решается многое. ЮАР играет против сборной Южной Кореи. И, да, и самое интересное, Южная Корея это впереди, вроде как по очкам, да, там. Но ЮАР за то, что за счет того, что сейчас в личной встрече они выигрывают 1-0, именно ЮАР проходит дальше, а сборная Южной Кореи пока на третьем месте, и там будет все зависеть от остальных групп, и все не так радужно. Поэтому корейцам надо забивать сейчас. Я бы сейчас тот матч посмотрел.
1: Я бы, наверное, тоже, потому что как-то начался этот чемпионат именно с матча с участием Южной Кореи для меня лично. Поэтому я не то, чтобы сказать, что сильно болел, но просто как-то это, может быть, симпатии мои больше на стороне именно Южной Кореи. А сегодня, то есть, нас еще ожидают матчи интересные, наверное, это Германия-Эквадор, да?
2: Если не прямо сегодня, он будет уже скорее ночью,
1: ближе,
2: да,
1: в час. Ближе к завтру.
2: Ближе к завтру, все верно, в час ночи.
1: В час ночи, да.
2: Там же Кюрасао, Кот-д'Ивуар, два интереснейших названия.

0: я не знаю, он там восстановился, нет, Пулишич из США. А также у них кто? У него нападающий Баланга. Нет, не Баланга. Там у него интересная фамилия такая. Сейчас я вам скажу. Вот. Ну и в любом случае, вот этот нападающий, он уже побил там все рекорды, которые практически были там. У всех максимальное количество мячей было 5 за всю историю. У него уже 2 в первой игре.
1: А, ну, результат неплохой.
0: Да.
1: Так, ну что касается около футбола, вот появилась интересная информация там на чемпионате мира. Появились милые фанаты. Уток стали наряжать во флаги сборных всех практически. Маленькие птицы маршируют вместе с болельщиками сборных. Я не знаю, видели вы это или нет, но уже вот разлетаются, значит, видео по различным рилсам и мессенджерам. Уточки шли со сборной Ирландии, например, да, вот это, их в это нарядили. Потом и вот мексиканцы тоже, в общем-то, не обошли стороной этот тренд. Утку нарядили в форму своей сборной.
0: Да, вот, кстати, Балаган фамилия, я все вспоминал.
1: Балаган?
0: Да.
1: Ну, интересно.
0: Да, здорово. Из новостей еще брать.
1: Будем за ним наблюдать.
0: Ага. Никто не украл ничего. Да. А также из новостей у нас сборная Бразилии и Марокко вышли в плей-офф. Шотландия ждет результатов. Это вот в предыдущей группе. На всякий случай вам. А, ну и также у нас Швейцария играла матч уже ночью практически, там в 12 часов сегодня вместе с Канадой и Босния, Катар. И, соответственно, боснийцы легко достаточно обыграли соперников. Швейцария тоже переехала хозяев 2-1 там. И, ну, Швейцария и Канада вышли дальше. Боснии не хватило, но она, скорее всего, в плей-офф и так выйдет, и на третьем месте.
1: Так, а Мексика, ты мне скажи, вот сейчас это будет первая победа, или они уже...
0: Зачем? Мексика все выиграла.
1: Все выиграли, да. Поэтому... Ну, слушай, молодцы.
0: Да, хозяева, что-то хочешь.
1: Неплохо так, в принципе, действует. Ну, посмотрим, что... Как дальше будут там события развиваться?
0: Это правда. Да. Портал смотри.радио для общения. Пишите, за кого, может, болеть персонально, переживайте на этом чемпионате мира или вообще неинтересно. Также прогноз погоды послушаем до конца часа и вернемся к обсуждению новостей.
2: Дневник чемпионата мира.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 19, днем до плюс 26, возможны осадки. В Ясном плюс 18, днем до 26, возможен дождь. В Командыке-Медногорске плюс 15, днем до 24, также возможны осадки. В Оренбурге плюс 19, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
2: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 25 июня в Орске будет ограничена подача холодного водоснабжения в связи с проведением аварийных ремонтных работ на Кумакском водозаборе. Отключат воду с 8 утра и до окончания работ. Под ограничение попадают районы Октябрьский, Ленинский и Советский. В РВК Орск сообщили, что подача воды возобновится после завершения ремонта на водозаборе. Поселки Ора, Тукая, Крыловка, Урпия, Ударник, Круторожина, совхоз «Строители», «Мостострой» и «Мирный» не попадают под отключение. В Октябрьском районном суде Орска рассмотрели иск о признании недействительным диплома стоматолога, который работал в одной из стоматологических клиник Новотроицка. Как следует из материалов дела, поводом для проверки стало обращение пациента, недовольного качеством оказанных услуг. После жалобы в надзорное ведомство была организована проверка. В ходе нее выяснилось, что стоматолог, проводивший лечение, не имеет диплома. На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 5 человек погибли в аварии в Башкирии. ДТП произошло на 194-м километре трассы Уфа-Белорецк. Об этом сообщил начальник региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов. По предварительным данным, на дороге столкнулись 2 автомобиля. Погибли водители, 4 пассажира одной из машин. Еще одну пассажирку госпитализировали. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Друзья, доброе утро, это «Подушка Шоу», Виталий, Дмитрий и Дарья, 8.05 на студийных часах. Мы сегодня общаемся с вами на тему... Какую?
1: Какая мысль с утра не дает вам покоя?
0: Футбол, вот правда, вот хоть не смотри вообще ничего.
2: Ребят, два дня осталось.
0: Все из головы вылетает. Нет, правда, на самом деле. Всем приятного аппетита, тем, кто завтракает в эти минуты. И надеемся, что воду вы уже набрали, потому что 8 часов пробило, а с этого времени отключили воду в трех районах. Так, что нам пишут, значит, по теме? Доброе утро. Говорят же, каждый твари по паре. После измены и предательства мне каждое утро не дает покоя одна мысль. Где моя тварь?
1: Причем после измены моей.
0: Я не знаю, да. А доброе утро всем, вот тут уже желают, кто успел помыться и набрать воды. Да, спасибо вам большое. Я надеюсь, действительно многие успели. Что еще пишут, Дарья, пожалуйста, читайте.
2: Да, вот в Максе нам пишет Лилия. Доброе утро. Каждое утро начинается с мысли, надо было вчера лечь пораньше. Угу. А какой сегодня день? Может, уже выходные? Достала ли я стирку?
0: Стирку, да.
2: Ой, это вообще...
1: Да. Я, кстати, вчера успел стирать, на всякий случай.
2: Я тоже.
0: Да постирать, ладно, успеть-то можно, а вот достать.
2: Достать?
0: Особенно в ночь, когда достать.
2: Да-да-да, чтобы утром ты не открывала себе штаны, давай по новой.
0: Да-да-да.
2: А так, вот сейчас сообщение от Анны. Доброе утро.
1: Анна, ну, давай-давай.
2: Все у тебя хорошо?
1: Замечательно.
2: Доброе утро, подушка шоу. У меня трое детей, поэтому каждое мое утро начинается с того, что, может быть, один убавился. Шучу.
1: Жалко, что шутит.
2: Ну, зато весело.
1: Да.
2: Привет, подушка шоу. Каждое утро я просыпаюсь с твердым решением. Все, я начинаю новую жизнь. Сегодня побегу, буду пить смузи, заработаю миллион. А через 5 минут снова ложусь спать, переводя будильник.
0: А вот еще, во-первых, нам просто я хотел отметить, привет с Норильска, кстати, накануне передавали.
1: О, крутим. Да,
2: привет, Норильск.
0: Норильск.
2: А это
0: привет.
2: Где вообще?
0: Это крайняя точка практически северная.
1: Север?
0: Да.
1: Очень метет, да.
0: Там, мягко
1: холодно.
0: Говоря, прохладно, да. А что еще? Вот интересно, вы мерились IQ? Это вот у нас спрашивают?
1: Да.
0: Но... Или все-таки, может быть, не у нас?
2: Но тут все очевидно.
1: Мне что надежда. Мы мерились, да.
0: Да. Ну и угадать, у кого самый высокий.
1: А вот IQ в спокойном состоянии должен
0: быть. Как давление, да? Наверное, да.
2: Под холодной водой нет.
0: А почему я не кот, что остается утром дома? Такая вот еще мысль была. Затем еще. Продам 3 ведра и 2 кастрюльки воды.
1: Кастрюли, вот это актуально.
2: Ты Виталий, что ли, ты пишешь?
0: Да. Одна замоченная после гречки кастрюля идет в подарок. С юмором человек, да. Ну, это, наверное, Сергей.
1: Да, Сергей. Да, в его стиле.
0: Спасибо большое, Сергей. Так, что, еще что-то осталось или все?
2: Нет, вот еще одно сообщение от Дарины. Привет, подушка шоу. Утро начинается с паники. Сколько времени? Потом открываю один глаз, вижу 6:30, выдыхаю.
1: Ну, ух, уже опоздал.
2: Можно не торопиться.
1: Да, да, да.
0: Да, у всех в основном какие-то такие, ну, практичные, наверное, мысли, да, чтобы не опоздать, чтобы вовремя умыться, позавтракать и так далее. Вот я сегодня с утра еще шел по улице, мысль у меня была такая, вот птицы, я слышу птиц, вот они летом особенно, да, очень активно, они так щебечут, перекликиваются друг с другом, а я все время иду и задаюсь вопросом, что это за птицы, как, и как узнать, вот какая из них
1: теперь
0: какая
1: щебечет. Теперь не все равно, что это?
0: Мне интересно. Я познаю мир.
1: Окружающий, да, из 5 класса.
2: Слушайте, а у меня есть такое, вот летом у меня открыто окно, я живу недалеко от центрального парка.
1: Нет, нет, да мысль проскальзывает.
2: Мне всегда интересно.
0: Ей, когда на этом колесе обозрения едут, к ней в окно заглядываю.
2: Добрый вечер. Нет, мне всегда интересно, кто придумывает делать какие-то праздники, либо какие-то концерты утром, либо в обед, летом, когда жарко, душно, но все стараются сделать ближе к вечеру, чтобы уже и люди пришли. И вот я просыпаюсь, если у меня есть такая возможность, в выходные дома, и я задаюсь мыслью, кто в 11 там устроил концерт? Для кого?
1: Костик.
2: Кто там пришел? А я его, кстати, недавно видела.
3: Я тоже.
2: В футболке такой наряд.
3: Мы дали денег, он нам зачем-то принес новые кошельки. Но мы брать не стали.
1: Мало ли чьи.
0: Наверное, правильно. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Какие мысли вам с утра не дают покоя? Такая тема сегодня. Пишите. Не забывайте про стаканчик кофе от Кофе Лайка. В конце шоу мы кому-нибудь за оригинальное сообщение обязательно его подарим.
3: Да, о, Костик пошел. Костик, Виталь, правда, развернулся.
2: Да прекрати, прекрати эту
0: программу
2: розыгрыш.
0: Потому что у нас есть Константин.
3: А, другой?
0: Да, вообще.
3: Ну ладно, мы про основного городского. Так, ладно, прогноз по праздникам еще совсем скоро, через пару минут.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, 25 июня на календаре. Какие события приходились на этот день? Давайте узнаем. День моряка сегодня или день мореплавателя он еще называется. Ну, в общем, здесь остается пожелать только счастливого плавания тем, кто действительно в море находится.
2: Да. Я вот недавно с одним морячком познакомилась.
1: Так.
3: А это вот этот вот из «Ну погоди», который вот там.
2: Нет.
3: Когда он был в этой, как она называется?
1: Майк, тельняшка, да? Тельняшка, наверное.
3: Не, не тельняшка.
1: Ну, а как еще? Я больше не знаю название.
3: Ну, ладно. Ну, пускай тельняшка.
1: Ну, и что вы познакомились?
2: Мы познакомились, кофе попили вместе.
3: Угу.
2: Потом он уплыл в Калининград.
1: Прекрасно. День работника...
3: С вашим кошельком.
1: День работника статистики в России сегодня. Давайте поздравим. Статистика, наука очень важная. Вот она как раз все и подсчитывает, все, что происходит, и чем мы пользуемся, чем питаемся и так далее.
2: Ну, да. Вот у меня друг в статистике работает.
1: Вот, его можете поздравить.
2: Поздравляю.
1: Сегодня. Да, профессиональный праздник. Так, сегодня день улыбок незнакомым людям.
2: Я вот улыбаюсь незнакомым людям.
1: Ну, и, наверное, правильно, с одной стороны. День лимонада сегодня, друзья. Можете попить. Сейчас лимонады всякие делают, авторские, тем более они довольно вкусные.
2: Мы вот как-то с друзьями на пикник ездили, и мы делали свой собственный лимонад.
1: Вот. Мы, кстати, вкусный. Тоже дома иногда делаем, да, свой собственный лимонад. Так, глобальный день Битлз сегодня, друзья, 17 Битлз? Лет. Да, абсолютно верно.
2: Вот у меня есть друг Виталий, он вот Битлз слушает.
1: Ну, я не то чтобы слушаю, но так, песен 5, наверное, где-то есть.
2: Это на 5 больше, чем я.
1: Да, день козьего сыра сегодня, друзья.
2: Вот у меня есть друг, он осетин, и у них потрясающий козий сыр.
1: А почему у вас столько друзей?
3: Козий сыр вообще шикарный.
1: Нет, я согласен, кстати, да.
3: Угу.
1: Вот, и, собственно, все, да, на этом по праздникам. А вот по дням рождения сегодня Егор Крид родился в 1994 году в Пензе. Российский певец, автор песен и актер.
4: Она любила кофе в обед.
3: Ну вот это самое-самое. Мы все старые хиты вспоминаем, кстати.
4: Она папина дочка, точно. В моем сердце прочно. Она папина дочка.
3: Тоже красиво.
1: Да.
3: Ну и, а мне вот это нравится, которая...
4: Мало, так мало осталось нормальных девчат.
3: Ну, вот это классно. Я предлагаю ее послушать.
1: Пожалуйста.
2: Почему нет?
3: Давайте.
2: Это, между прочим, Ваня Дмитриенко моего поколения.
1: Это очень сложно сейчас.
3: Да.
2: В общем, он был крашем, по которому мы сходили с ума.
3: А теперь это кринж.
2: А теперь нет.
1: А теперь это Крид.
3: Да.
2: Теперь это просто Егор Крид, который играет в компьютер.
3: Да. И постоянно плачется.
2: И на всех обижается.
3: Обижается, да. Ну ладно, я думаю, Егор еще какой-нибудь образ примерит совсем скоро.
0: Реклама.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Хит-холидей.
2: Мало так мало осталось нормальных девчат.

0: реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход к каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30 16 30, код города 35 37. Про-балкон, ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вновь давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до 26, возможно, осадки. В Ясном плюс 19, днем до 25. Также в Ковандыке, Медногорске плюс 15, днем до 24, возможен дождь. В Оренбурге плюс 19, днем до 25, возможно, осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженое, без головы, 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый, 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, друзьям, 26 минут 9 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. Администрация зоопарка в китайской провинции Шаньдунь попыталась выдать осла за зебру.
3: А, у нас же было тоже в нашей стране такое, что где-то на Кавказе, по-моему, ослов разрисовывал.
2: Ну, было что-то, но я не помню где, да.
3: По-моему, на Кавказе.
4: А да, что?
2: Или пони там,
4: так
2: что-то
4: сказать,
2: не помню точно. Ну, чтобы, наверное, внимание, нет, мы обратили просто внимание посетителей питомника, так сказать, на зебру, которой не было и которая вдруг неожиданно появилась.
4: Опа!
2: Да. По мнению... Ну, в общем...
3: Они еще в Нью-Йорк ее пустили, она так по площади.
2: Да-да-да, когда скандал, значит, вышел за пределы зоопарка, в администрации учреждения объявили следующее. Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили...
3: Я по-русски не понимаю.
2: Что это зебра? Никогда не говорили?
3: А?
2: Это шутка.
3: Да?
4: Да. Это вам кажется?
2: Оправдались.
3: Какая зебра.
2: Молодцы. В Бразилии миллионы жителей получили оповещение о вторжении инопланетян.
4: Ну, слушай, ну это страшно.
2: Да.
4: Когда и ты, и твой сосед получили такое сообщение.
2: Именно что, прям так и написано было: прилетели инопланетяне. Люди, мы нет, мы прибыль. Вот так было написано в сообщении. Оказалось, что хакеры взломали вот эту, ну, так сказать, государственную систему экстренного оповещения, да, и запустили вот такое сообщение.
3: Виталий бы им в ответ ответил, ну, сообщением.
2: Ну, возможно.
3: Я никуда не пойду.
2: А, значит, и такой курьез произошел на чемпионате мира. Автор победного гола сборной Парагвая якобы украл часы арбитра прямо во время матча.
3: Да ладно.
2: Да. Он Галларс, да? Галларс, правильно?
3: Кто?
2: Галларс или Галларса?
3: Я не знаю.
2: Знаешь, я тоже...
3: Одна фамилия, что ли?
2: Ну, здесь указано, да.
3: Ну, допустим.
2: Допустим. Он подобрал с газона смарт-часы судьи, которые тот потерял во время потасовки, и надел себе на руку. И ушел, в общем-то, в раздевалку в них.
3: Ну, а как он хотел? Он потерял все. В большой семье.
2: Часы потерял, все, да?
3: Галларс, Матиас Галларс.
2: А, Галларс, да?
3: Галларса.
2: А, Галларса. Да.
3: Ну, или са, или за, там, зе на конце за. Вот. 24 года, что, бедный еще. Играет в США.
2: Чего бы не.
3: Он уже 2 года не забивал. Ну, кроме сборной.
2: Кроме часов.
3: Конечно, я говорю, денег нет, голов нет.
2: Надо было чем-то отметиться.
3: Он последний раз в начале 25-го забивал. Куда?
2: Ну, в общем, однако, во втором тайме арбитр вновь появился на поле с часами на запястье. То ли это были другие, то ли он все-таки зашел в раздевалку и сказал...
3: С Матиасом поговорил.
2: И сказал, ты что творишь? И тот отдал часы, вообще непонятно.
3: А он такой, сколько часов сейчас? Он такой...
2: Да.
3: Как в Форт Боярде.
2: Да, 4. Да. Сейчас полдник.
3: Да, время позавтракать. А еще немножко. Офенбеч у нас инсайн. Что это?
2: Инсейн. Безумный.
3: Безумный? Безумная лихорадка у нас впереди.
2: Да.
3: Бензиновая. 21-137.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: 21-137, код города 3537, друзья. Набирайте прямо сейчас. «Бензиновая лихорадка» снова вас ждет. 20
2: уже зудит.
1: Бензина, да. От заправки новый поток прямо сейчас мы будем разыгрывать. Кто у нас будет участником?
2: Девочка-мальчик, мальчик-девочка.
1: Групповой этап, так сказать.
3: Тот, кто очень хочет бензин.
2: Девочка-мальчик, мальчик-девочка. Девочка-мальчик, мальчик-девочка.
3: Так, это у тебя завтра будет. А сейчас давай.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Как?
1: Вячеслав.
3: Вячеслав.
1: Вячеслав, сколько мы будем крутить барабан?
4: Сегодня у нас 4.
1: Хорошо.
2: Ну, давайте 4.
3: Все логично.
2: Так, вам желаем удачи. 3, 2, 1.
3: Поехали. 16 литров. Ну, увы, это пока только первая попытка.
2: Угу. 7 литров.
3: Напоминаю о том, что смотреть нашу трансляцию вы можете в любом мессенджере. 9 литров. Макс, Телеграм, ВК, Рутуб. Прямая трансляция.
2: 15.
1: Хорошо. 15 литров бензина Вячеслав у нас получает от заправки на новый поток. В шаге буквально от провала был. Вячеслав.
4: Да.
1: Мы вас поздравляем.
3: Вы теперь, нотку радости
2: вы от теперь
3: вас
2: богаты, вы понимаете, нет?
4: Да, никак не могу это
1: осознать, да. Но это реальность.
4: Я сейчас звоню начальнику.
1: Так,
2: увольняйтесь.
4: Я не выйду на работу.
1: Что интересно, он ответит вам.
2: Он звонит начальнику такой. Теперь я начальник.
1: Теперь я начальник. Вячеслав, мы вас поздравляем. 15 литров бензина от заправки «Новый поток». Что-то передавать будете?
4: Ой, да, большое всем привет. Наконец-то шикарная погода. Надеемся, задержится немножко у нас. И вам большое спасибо.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Да. Прощайте, неудачники.
1: Я улетаю, да.
2: Да. Так, оставайтесь на линии. Пока давайте Леди Гагу услышим. Runway. Что это?
1: Убегай, беги.
2: Бегай?
1: Да.
2: Ну, давай.
1: Беги отсюда.
2: Я не могу. Я только шагом. Помедленнее.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: «Бензиновая лихорадка».

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
6: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Ну, наверное, к концу сезона.
2: Наконец-то нашел идеальную музыку.
1: Мы будем...
2: Преклони колено перед Адмой, Дмитрий, поцелуй мой перстень.
3: Не, я вообще-то мой перстень даю.
4: А перстень-то где?
2: Перстень забыл, да.

0: наверняка какие-то новые у него.
1: Они же у нас двое на это. Вы же, да, вы же так подходите к 30.
2: Мы с Димкой как раз вот здесь рядышком. Первое. 30 боятся жестко, потому что это какое-то супер взрослое считается. Это страшно. И вот это вот я не успел сделать к 30 то, что транслируется в соцсетях. Следующее. Это дико модно. Сейчас сказать, что у меня кризис 30, поэтому я начал бегать. У меня кризис 30, поэтому я пошла танцевать на пилон и так далее. И опять же, вот это вот сам диагноз себе поставить. Раз у меня кризис 30, значит, мне сейчас положено вот что-то делать. Внимание, вопрос. Реально ли существует такой кризис, или это просто оправдание тому, что я наконец-то начал делать то, что мне хочется?
3: Но на самом деле, вот тип, знаете, как кризисы, классификация кризисов, которые присутствуют в возрастной психологии, то есть у нас есть вот по возрасту, привязанные к годам, там кризис 7 лет, кризис среднего возраста, экзистенциальный кризис, там после 45 или 45, ну, в зависимости от того, как развивается человек, пубертат и так далее, вот именно 30 лет как таковой не прописывается. Это, можно так сказать, завирусившийся феномен, развившийся или привлекающий внимание именно сейчас, вот, за последний промежуток времени. Потому что что тогда с вами будет к 40 годам, ребят, я не знаю. Это такая следующая точка, когда человек впадает в состояние, особенно 45, да, когда человек уже прожил половину жизни. Да, он на перепутье, начинает проводить анализ. А вот в наше время действительно больше акцент делали на 33 число, потому что символика шла в религию, в христианство, что 33 – это возраст Христа, и в это время очень как наполнено ожиданиями, что что-то случится или изменится в жизни. Угу. Такие кардинальные изменения привязывали именно к этой цифре. И многие могут поделиться, возможно, это такая настройка или эффект плацебо, да, что в 33 действительно решались на переезд, на смену профессии, с нуля начать, на обновление отношений, либо завершение отношений, на какие-то грандиозные изменения в жизни, наконец-то там создать тело мечты и так далее и тому подобное. То есть привязывали намеренно, это было дополнительной мотивацией. Но то, что сейчас происходит 30, здесь надо еще первопричину найти, с чем она связана. Но как
0: тем более,
3: будто...
0: что возраст молодежи все равно так или иначе уже увеличили и планируют увеличить еще. То есть,
3: да.
0: Ну, именно так называемого молодого человека до 35 сейчас, по-моему, до 38, ну, вроде как планируется.
2: Ну, официально пока все равно 35.
0: 35, да.
3: Ой, я уже не молодежь, да? И ты тоже, да?
4: Уже на жизнь здесь не
0: молодежь.
3: Вот, но здесь, скорее всего, знаете, что можно предположить, что как раз-таки тот период самостоятельности, который в нашем возрасте, например, приходил на 18 лет, да, 19, а у нашего старшего поколения на 16-18 лет люди уже получали первые профессии, начинали зарабатывать, да, и, можно сказать, сепарировались, а в 19 лет у них уже были дети, то сейчас этот возраст сдвигается. И в 30 лет люди наконец-то чувствуют себя полноценно взрослыми. То есть уже контроль родителей снижается, они заканчивают какие-либо виды обучения, потому что сейчас, если раньше там в 23 уже полностью ты получил образование, 22, в зависимости от того, сколько пошел, то сейчас уже с магистратурой, со всеми видами образования, такие вот, человек может 30 только закончить свое образование и получить вот эту выход во взрослость.
2: Это
3: плюс
2: правда,
3: это
2: да.
3: Первая полноценная работа, когда после институтов или после техникума, после образования начинают тестировать, экспериментировать, искать дополнительный доход к 30 годам, как раз-таки только получают вот эту финансовую независимость, когда они могут отделиться от родителей, да, и жить самостоятельно. Либо даже от друзей, когда вместе квартиру снимают. Ну вот именно получить или арендовать площадь для себя, где я могу все это организовать. И они чувствуют себя абсолютно самостоятельным. И кризисом это называется, потому что это новый опыт. И человек начинает потряхивать, что раньше я опирался на маму, на папу, да, на ближайшее окружение, а вот именно в этот период, да, уже только я. И здесь выбор, а что хочу я, а какая моя взрослая реальность. И это вызывает такую дополнительную тревожность и затраты больше энергии, чем обычно, потому что нужно осваивать новую какую-то информацию, либо выстраивать свою жизнь независимо. Ну, или начинается другой формат, что к 30 годам начинаются сожительства сейчас. Вырос процент, когда партнеры начинают жить вместе без брака. Да, это тоже перестройка, это тоже кризис. То есть вот если брать отдельно браки, то у нас там кризис первого года, кризис трех лет, кризис пяти лет. Это вот

0: отношениях. Считалось, и если раньше считали, что только после официально заключенного брака такая ситуация происходит в сожительстве, в принципе, это дублируется. Ну, то есть, плюс острота может обостряться, и это считается таким острым периодом, потому что несколько моментов сложных в жизни, они выпадают на эти 30 лет. Еще может быть давление общества. Когда человек еще не успел родить, не успел квартиру купить. Понимаете, у нас сейчас конфликт поколений, да. Что если раньше, вот вспомнить, мы фотографии-то смотрим, да, почему, говорит, сейчас прикол такой ходит, почему миллениалы очень молодо выглядят, все там после 40, да? Угу. Потому что они уже были старыми, фотографии в 16 лет показывают, да? Вот эти фотографии, да?
1: В шапках.
0: Да. Вот, мы уже были старыми и так далее. Но на самом деле сейчас идет вот конфликт поколений, что делали наше старшее поколение и мы в 30 лет, и что сейчас поколение, которое идет после нас, они, что они могут себе позволить. И где-то вот у меня, кстати, на прошлой неделе была сессия, да, клиент, 30, ну, ему 30-35, вот в этом промежутке. И в отличие от своих родителей, которые в это время нарабатывали себе базу, покупали квартиру, клиент путешествует везде. И у них жесткий конфликт, там, до скандала, до истерик, вроде до того, что я откажусь, ты не будешь там моим ребенком, я тебя не признаю. Из-за того, что их образ жизни, он различен. И человек в свои 30 лет ищет себя. То есть он даже еще с профессией не определился. Он говорит, я диплом принес, положил родителям. Он был для родителей, чтобы они успокоились ту профессию, которую они хотели, а сейчас я ищу себя. И то есть даже еще с профессией не определился. Вот это такие острые моменты, которые могут выделить 30 лет на фоне, вот переходные. Но у кого-то, кстати, вот такие вот 30 лет кризисные, они могут быть и в 28, и в 25, и в 23. Все, конечно, еще зависит от образа жизни и ситуации, в которую человек попал.
2: Вот. Хорошо, спасибо. За, как всегда, развернутый,
3: грамотный экскурс.
2: Комментарий, да.
0: Пожалуйста.
3: Алькасар впереди. Или Алькасар.
2: Алькасар, наверное, ну, проще сказать.
0: А там какая буква? С или
3: З?
0: З. Ну, там
3: на некоторых языках испанского язычных С. Ну, в общем, для шепелявых С пускай. Для нас З. Так, прогноз погоды впереди. И всем доброго утра.
4: Психолог отвечает.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Прямо сейчас в Орске у нас плюс 20 градусов днем до 26. В Ясном плюс также 19 днем до 25. В Ковандаке, Медногорске плюс 17 днем до 24. В Оренбурге плюс 20 днем до 26. Кратковременные осадки возможны на территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области утром 25 июня объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев. Губернатор призвал граждан к бдительности, доверять только официальным источникам и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области. Из-за масштабного отключения водоснабжения в Орске организован подвоз воды для жителей. Оставить заявку можно по телефону 050. По словам главы города, больницы и социальные учреждения были заранее обеспечены суточным запасом воды. Школьные лагеря и детские сады работают в обычном режиме, детей обеспечивают горячим питанием. После завершения работ на Кумакском водозаборе подачу воды начнут восстанавливать, однако потребуется некоторое время, чтобы система полностью заполнилась, а давление в сети пришло в норму. Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании Opta. Шанс аргентинцев на победу оценили примерно в 15%. В тройку главных претендентов также вошли сборные Франции и Испании. До начала турнира фаворитом считалась Испания, затем первое место заняла Франция. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Верно, друзья, right now, да, по-моему, там поют 9.06 на студийных часах. Это подушка шоу, Виталий, Дмитрий, Дарья. Дима, что только что нас порадовало, как всегда, в начале третьего часа?
1: Ну ладно, еще, это легенда же.
0: Не помню я.
1: Dead or Alive.
0: Да.
1: Или Dead. Что тебе нравится больше, Dead или Dead?
0: Dead, ну, наверное, Dead, наверное, да.
1: Dead, правильно?
0: Нет, ну вообще, Dead or Alive,
1: Dead or Alive.
0: Живой или мертвый, то есть так переводится.
1: You spin me around like round.
2: А, это так переводится?
0: Да.
2: Я думала, Dead — это Dead.
1: Ну, Виталий,
0: да, продолжайте так и думать, в общем-то, и вам, в принципе, никто ничего даже не скажет, мне кажется, уже.
2: Да?
0: Да.
1: Главное, чтобы вы были счастливы.
0: Главное, чтобы вы, во-первых, да, были счастливы, а во-вторых, убедительны. В общем-то, да, и все будет нормально. Так, значит, общаемся мы на тему сегодня, какие мысли с утра вам не дают покоя. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Никита написал: мое утро начинается с очень важной и глубокой мысли. Надеть ли мне сегодня носки одного цвета, или пусть это будет мой маленький бунт против системы.
2: Маленький бунт.
0: Против системы.
1: Это произведение какое-то, маленький бунт.
2: Маленький мук есть.
0: Но есть маленький мук.
1: Да.
0: Таукихан шутит: куплю воду, говорит.
1: А вы тоже, что ли?
0: Да, у вас... Я думаю, вряд ли, потому что он в другой стране живет.
1: Да. Но все равно, он... может, у них у нас один водопровод, не?
0: Он шутит просто, да, так немножко зло, мне кажется, да, Таукихан? Саркастично немножко. Мы вам это запомним это.
1: Да. Возьмем и перекроем вам воду. Да.
0: Вот. Почему эти пернатые сидят именно над моей машиной? Вот такая мысль еще присутствует у людей. Но многие, кстати, часто жалуются довольно на знаки определенные и следы, которые птицы оставляют на автомобилях. Но один...
1: Я прочитал ключевое слово. Почему эти бомбардиры?
0: А какая разница?
1: Большая. Бомбардиры пернатые, это сразу понятно, почему.
2: Да.
0: Я вот разницы не вижу. Я сейчас о другом. О том, что под деревьями стоят автомобили, и вот часто поэтому так и получается.
2: Прилетают письма.
0: Да, а иногда случается так, что в другое место некуда поставить машину. Вот в чем дело.
2: Ну да.
0: Марк написал: привет, подушка шоу. Знаете, мое утро начинается с мысли о том, как круто было бы иметь личного дворецкого, который приносит завтрак в постель.
1: Альфреда.
0: Альфреда.
1: Желательно какую-нибудь Ассоль.
0: Ну, возможно, я не знаю, о чем вы.
1: Француженку.
2: Понятно.
0: Да.
2: Так, Алина пишет: ее первая мысль — может уволиться.
0: Наверное, часто сейчас в последнее время посещают, судя по новостям о выгорании.
1: А потом куда пойдете?
2: Вчера нам сообщение же писали.
0: Да.
2: Когда человек проснулся, понял, ну, эту работу, уволился и улетел отдыхать.
1: По-моему, круто.
0: Да, я только что вот прочитал одну новость, как 43-летний айтишник улетел в Парагвай и теперь собирает там мебель.
1: В Парагвай?
0: Да.
1: Наш?
0: Да.
1: Ну, неплохо он устроился.
2: Мы думаем, где Саша?
1: Да, он в Парагвай.
2: Мебель собирает.
1: Мебель и кокосы есть, да?
0: Вот еще нам в мессенджере Макс написали: а может, у меня все-таки где-то есть богатый дядя? Ну, согласитесь, вы же тоже периодически возвращаетесь к этой мысли. Ну, даже в качестве...
1: Ждете.
0: Даже в качестве просто фантазии, так, да? Ну, вот такой. А вдруг и правда, вот где-то есть какой-то там богатый дядя, тетя, дедушка, бабушка, ну что-то еще такое.
1: Некий Александр Серов пишет: а может, ночь не торопить?
0: Все сначала повторить, да. Так, все мы прочитали?
2: Нет, вот еще сообщение от Ольги. Доброе утро, подушка. Каждое утро начинается с каких-то рандомных воспоминаний. Например, как в 9 классе поздоровалась с человеком, который махал на самом деле не мне. Эта мысль бодрит лучше любого кофе.
1: Как Макс в ответ. Еще дурной, что ли?
2: Слушайте, у меня прям недавно была ситуация. Человек идет на меня, улыбается, говорит здравствуйте. Я такая, здравствуйте. Оказалось, он поздоровался с человеком позади меня. Он так был рад его видеть.
1: Да, она такая, меня узнают.
0: Да. Слушай, больше, может быть, 50% истории ваших как раз таки
1: об этом.
2: Нет.
1: И она еще сразу хотела сказать, а что это вы без подарков?
0: Да, а как же сделать меня счастливой?
1: А колбаса, да.
2: Это было на форуме. Там же принято со всеми здороваться. И вот человек идет, мне улыбает, ну, конкретно ко мне.
0: Не, ну такие ситуации случаются, когда действительно вот с тобой здоровается человек, а ты вот в упор не помнишь, кто это.
1: Это постоянно.
2: Ты никого вообще не помнишь? Давай так.
1: Я обожаю, обожаю людей, которые откровенно говорят, то есть вот мне на одном из последних мероприятий, говорят, привет, я говорю, привет. Помнишь меня? Mm-hmm. Ну, хотя потом говорит, хотя куда ты помнишь? Столько всего. Мы, говорит, были там-то, там-то. И он мне сразу рассказал. То есть, а бывает ты такой, ой, привет, как дела? А кто? Сначала скажи, откуда.
0: И так неловко себя чувствуешь в эти моменты, да.
2: Я пока загружу картотеку, кто со мной здоровается. А человек уже рассказывает.
0: Да-да. Ладно, друзья, 8922-878-2929. Какие мысли с утра вас посещают? Пишите. В концовке сейчас подведем. Итоги.
1: Да, покажет. Да, Виталий подарит нам гармонь.
0: Если найду. А, ну у вас есть, зачем вам вторая?
2: Ну, и это какой-нибудь брейк-данс.
1: Под это?
2: Да.
0: Ну, вот это уже вряд ли.
1: Тут надо сообразить, что как
0: тут
1: крутится.
0: Тут надо не сообразиться, собраться по частям.
1: Тут надо в корыто какое-то лечь, чтобы тебя вращали. Ладно, Эва Марс впереди.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Хищники. Ворские. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чеф не тень, здесь разные море и доступно все для нас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде сейчас в Орске плюс 20 градусов днем до 26, в Ясном плюс 19 днем до 25, в Кувандаке Медногорске плюс 17 днем до 24, в Оренбурге плюс 20 днем до 26. Кратковременные осадки возможны на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы. 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Друзья, неправильные новости у нас прямо сейчас, 23 минуты 10 на студийных часах. Ну, начнем с такой новости. В Кронштадте женщина напала с ножом на мужа, потому что он не уделял ей внимания.
3: Радикально, как бы, да?
4: Сейчас ты уделишь.
3: Посмотри на меня.
4: А связанный, а?
3: А?
2: Ну, в общем...
3: Криминальные новости.
2: Криминальные новости, да. В суде она, конечно, раскаялась и рассказала, что выпила слишком много и разозлилась на супруга из-за того, что тот не уделял ей внимания и много играл в компьютер.
3: Не, ну слушайте...
4: Два вот года... Твой Counter-Strike в реальной
2: два
4: жизни.
2: Года колонии теперь, да.
4: А... Он ее не простил, да?
2: Ну, не знаю, видимо, тут об этом нет. Не говорится, да, возможно, нет. А, похожий случай, но уже с ноткой чемпионата мира. В Колумбии девушка не дала бойфренду досмотреть футбольный матч и избила его, обвинив в измене.
4: Футбол?
2: Да.
3: Это
2: да.
3: Вообще странно звучит. Как набор рандомных историй.
4: Ты его любишь больше, чем меня.
2: Вот примерно так, наверное, диалог и звучал. Причем он сидел в баре, она пришла туда. Ну, смотрел футбол.
4: Кстати, как Колумбия... Любишь, когда бьют ногой.
2: Колумбия же выиграл, да, последняя игра.
4: Да, да, да.
2: Я не знаю, омрачил ли его эта радость, омрачил ли этот инцидент его радость от победы, непонятно.
4: А жители... Ты мне когда последний раз забивал?
2: Ну, ладно. Ну все, зачем? Жители Бельгии снимают номера в отелях, чтобы полежать под кондиционером.
4: Да.
3: Классная реакция. Нет, нет, я прям слышала, сейчас в Германии проблема, они не могут себе купить даже вентилятор. Вот. Не то, что кондиционер. Нет, у них из-за того, что цены на электричество невероятно подскочили, им тяжело и нет рентабельности. Даже если ты покупаешь себе вентилятор, он у тебя будет стоять, как просто
2: просто как да, предмет мебели. Вот. Да, поэтому вот такая вот штука происходит. Ну и в Уфе продавщица магазина сообщила о бомбе, чтобы раньше уйти с работы.
3: На последствия все равно, да?
4: Виталий, конечно, у вас стул заминирован, я пошел.
2: Она выпила спиртную на рабочем месте, решила пораньше уйти с работы, не желая ждать конца смены, позвонила в 112, сообщила о вымышленной бомбе. Приехали специалисты, ничего не нашли, а теперь вот женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
4: Ну, по делам.
2: Да, так делать не надо.
3: Грехам и муки.
2: Все на этом, да, у нас.
3: Спасибо, Виталий.
4: Спасибо, дядька. Так, у нас гороскоп через Мари Крамбри.
3: Да, что вы говорите?
4: Да, давай не ждать, вот она нам предлагает. Ну, чуть-чуть, пару минут и озвучим.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от «Сити Групп». Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, друзья, 25 июня у нас на календаре. Давайте посмотрим, что астрологи посоветуют всем знакам зодиака на предстоящие сутки, да, получается, потому что мы следующий гороскоп будем читать только завтра.
2: Рыбы.
1: Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не договориться себе в убыток.
2: Водолей.
3: А все течет. Тихо, нет.
4: Про Орск, что ли, что-то?
3: Нет, подожди. Все течет, все меняется, и вам все равно от этого никуда не деться. Сегодня что-то изменится в очередной раз.
2: Козерог.
4: Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект.
2: Стрелец.
1: Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики.
2: Скорпион.
3: Сегодняшний день будет отмечен значительностью в каждом вашем действии. Это даже может придать вам веса собственной персоне.
2: Весы.
4: Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот. Зачем вы стараетесь нагрузить на себя еще чьи-то?
2: Дева.
1: Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Прекрасный гороскоп.
2: Лев.
3: Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение.
2: Рак.
4: Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное.
2: Близнецы.
1: Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
2: Телец.
3: Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, пожалуй, стоит задуматься.
2: Овен.
4: И сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Информация от игня.ком.
1: Да, пожалуйста, Дарья. Давайте что-нибудь футбольное.
3: Футбольное? Угу. Я из футбола знаю, что мяч круглый.
4: Угу.
1: Вот, желаем вам больше. Вы видите формулу из этого, да?
4: Чего?
1: Мяч круглый.
3: Вот, я знаю. Какие бы трудности ни были, никогда не сдавайтесь. Вот наши футболисты не сдаются, идут вперед. И вы также.
1: Ну вот, видите, хорошо.
4: Я думал, она пожелает, не попадайте в офсайд.
3: Ага, давайте разберемся, что такое офсайд.
4: Нет, это сложно для вас будет. Виталий, скажите.
1: Нет, так я говорить не буду.
4: Почему?
1: Не хочу.
4: Ну надо.
1: Нет,
4: ну пожалуйста.
1: Вот она пусть скажет.
4: Очень срочно.
1: Ее получится.
4: Виталий, это от вас надо только.
1: Ну и...
4: Спасибо. Без подвязки ничего. Без подвязки и шутки. Чего от меня ждали?
1: Я от вас уже давно ничего не жду.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Телефон рекламной службы 25 08 07. Ты же

0: хит усталый караоке.
1: Ну, конечно, карма. Вот должна она сейчас помочь кому-то выиграть билеты на золотые паруса, друзья. Да, да. Выпускной бал, который состоится где, напомните еще раз,
2: на Ириклинском водохранилище уже 27 июня. Поэтому, если в вашей семье есть выпускник, вы хотите как-то необычно с ним это отпраздновать, вот, то обязательно звоните нам.
3: Мне кажется, и просто ребенок.
2: Ну, категория 16+.
3: Ну, понятно, может, он там 9-й закончил.
1: Но здесь имеется в виду ребенок

0: Ну и есть еще один звонок. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут?
1: Игорь,
0: отлично. Ну что, ребята, вам задам, пожалуй, не такой сложный вариант. Я думаю, вы прекрасно его знаете. Итак, 3, 2, 1. Остается только вот по секундам определить, кто из вас будет раньше. 3, 2, 1. Ну-ка. Конечно.
2: Игорь решил дальше ничего не говорить. Ничего не говори. Айгуль, мы вас поздравляем. Вы становитесь победителем. Получаете пригласительные на выпускной «Золотые паруса». Что-то передавать будете?
3: Игорь!
2: Это потом.
3: Привет, спасибо за вас. Розыгрыш.
2: Угу.
3: Просто села в машину, услышала, набрала и попала жить.
2: Ну вот видите как. Вот,
0: отлично.
2: Да, значит, карма хорошая у вас. Будем надеяться. Ладно, оставайтесь на связи. Большое спасибо за звонок. Объясним, как забрать пригласительное. А вот теперь можно Игоря позвать.
0: Игорь убежал.
2: Я знаю.
0: На, вот эту?
2: Да.
0: Там мне нравится фраза, которая потом будет звучать.
3: Игорь!
0: Вот сейчас она где-то.
2: Радиоспектакль.
0: Тихо.
3: Алло.
2: Вот.
3: Алло.
2: В эфире, пожалуйста. Все, что хотите, все, что угодно.
3: А для тех,
2: записи
3: кого...
2: выступлений. Да. Пожалуйста.
3: Все. Да. Стендап, чистушки.
0: Розыгрыши гармонь. На золотые. Что там у нас?
3: Да. Брейкданс в корыте. У нас, возможно, все. А те, кто не получил с кого дозвониться до нас сегодня, мы еще завтра будем разыгрывать 2 пригласительных на выпускной «Золотые паруса» на Электризинском водохранилище, поэтому обязательно слушайте нас внимательно, дозванивайтесь, играйте, выигрывайте. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Электризинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте, пользователь «Выпускной Золотые паруса» для лиц старше 16 лет.
2: Спасибо большое.
0: Я вот сейчас представил, если бы Юрий Лоза пел «Но мой плов». Если бы он работал где-то в харчевне. По-моему, ни разу такой версии еще не было.
2: Ну, я не слышал.
3: Мой плов?
0: Надо в рекламу какую-нибудь плова.
3: О, мой плов. Кому надо прорекламироваться? 250807. Мы сделаем вам оригинально.
4: Спит усталый караоке.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус, днем до 26. В Ясном плюс 22, днем до 25. В Ковандаке, Медногорске плюс 20, днем до 24. В Оренбурге плюс 22, днем до 25 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Да нет, это завтра.
1: Завтра?
0: Дим.
1: Да? Да. Ну ладно.
0: Рановато ты собрался еще, подожди.
1: Ну сегодня что?
0: Друзья, завершаем сегодняшнюю беседу на тему «Какие мысли вас не покидают с утра?» 8922-878-2929. Что нам к этой минуте еще написали? Екатерина пишет: «Добренькое утро, мысль, что годы идут, а я не замужем и без детей».
1: Толкихан пишет: «Ребята, должен вас разочаровать. Была версия. О, мой плов сделан из риса и морковки».
0: Я, кстати, пытался рифму подобрать за эфиром.
1: Крутяк. Не слышал.
0: Даже мы не слышали, да. Толкихан, может быть, ссылочку скинете где-то есть или на плов.
2: Мы послушаем.
1: Загуглим, да.
0: А дальше. Сергей вот еще партию сообщений написал. «Стоя перед зеркалом, кто здесь красавчик? Я красавчик».
1: Вот это Виталий.
0: Да, это точно. «Что приготовить? А может нет, а может да. Почему я чихаю не больше 5 раз подряд?» Я, кстати, чихаю больше.
1: Больше?
0: Да. Да. Ну, если оно, если... знаешь, как же, ну, у всех по-разному, да. У меня сериями, то есть, выпадает по утрам в основном.
1: До полного разрыва селезенки.
0: То есть, там до 6-7 раз иногда доходит. Я сам это...
2: Великолепно.
0: Удивлен.
1: У меня щеки шипы перешипы. Да.
0: Вот, что еще? «Богатый дядя» был уже, так. И Миша написал: «Так, а сегодня вообще какой день недели?» Угу. Счастливый человек, Миша, даже не в курсе, да. Какие, какой день недели.
1: Не обязательно счастливый. Есть люди, которые работают посменно. У меня отец такой, он вот мне в субботу звонит и говорит: «Это, ты что, как дела, что делаешь?» Я говорю: «Ну, я работаю так-то, субботу, мероприятие». Он такой: «А, ну, я просто не помню. Я знаю, что мне завтра на работу, и все. Мне все равно, да».
0: Рамиль написал: «Где мой второй носок? Почему-то произношу вслух и потом получаю ругань от жены за то, что все разбрасываю. И мысль такая: зачем сказал?»
1: Знакомо.
0: Да. Так, все?
2: Нет. Вот Ольга пишет: «Доброе утро, подушечки. Может, не каждое утро, но очень часто я думаю, надо было все-таки брать ипотеку на вторую квартиру 5 лет назад».
1: До сих пор мысль мучает. Ну, действия простые. Делаем машину времени, находим такого волосатого дядьку, и он, соответственно, нас отправляет назад.
2: Волосатый дядька.
1: Ну, как его звали там?
0: Его звали Док Браун.
1: Док, да. Вот. Да. У меня Док — это документ. Это, ну, на Word.
0: Ну да.
2: Так, ну еще одно сообщение. Пишет нам некий Реверс: «Здравствуйте, подушки».
1: Причем наоборот пишет.
2: «Здравствуйте, подушечки. У моего папы очень часто мысль по утрам: сколько это будет стоить?»
0: Сколько это будет стоить? Такой часто, кстати, по утрам эта мысль возникает, и в последнее время все чаще и чаще. Ладно, давайте тогда определимся, кому мы кофе подарим сегодня, друзья.
1: Честно говоря, ладно, говорю, давайте я определюсь тогда. Никакой дедовщины. Так, ну что вам понравилось, Дарья?
2: Ой, мне понравились сообщения, вот, например, от Рамиля, который искал второй носок.
0: Угу. Да. И мысль у него была такая: зачем сказал?
2: Зачем сказал? Да. Вот от Ольги мысль про квартиру. То есть глобально утром про квартиру, но мало кто думает.
1: Угу. Ну, кстати, почему?
0: Ну, почему бы нет? Ну, давайте Ольге отдадим тогда стаканчик кофе от кофе лайк.
2: А мы щедрые.
0: Щедрые. Ольга, поздравляем. Ваше сообщение выбрано самым названо самым оригинальным. И за это вы получаете стаканчик кофе.
2: От кофе лайка.
3: В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.
0: Да. Да. Я так частенько говорю, я почти наизусть эту фразу.
1: Потому что, мне кажется, если вам усы добавить, вы прям тот дядька.
0: Ну да, да. Ладно, читайте, Дарья.
2: На правах рекламы: свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. И все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
0: Поздравляем победительницу. А Дарье отдельное спасибо, как всегда. И спасибо всем, кто написал сообщение.
1: Все, выносите Дарью.
0: На троне. На троне.
1: Не, в корыте мы же определили.
2: Нет, корыто — это Витальки на богатство.
1: Ну ладно. Кто нести будет?
2: Ты.
1: Я?
0: Ну, видимо, да, нам придется.
2: А мы вот только друг с другом, больше нет нас никого.
1: Я как бурлаки на Волге, да?
0: Да.
1: Ладно, всем хорошего утра.
0: Всем пока, до завтра, друзья. Завтра пятница.
1: Пока.
2: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Годовая инфляция в Оренбургской области в мае 2026 года снизилась до 5,8%. В регионе заметно упали цены на овощи, фрукты, яйца и некоторые виды бытовой техники. Это произошло на фоне роста местного производства, укрепления рубля и скидок в магазинах. При этом подорожали мебели, туристические поездки из-за повышения затрат производителей и начала отпускного сезона. Снижение цен затронуло и технику. Телевизоры, миксеры, блендеры, микроволновые печи и роботы-пылесосы стали доступнее. В Бугуруслане после сильных ливней, вызвавших подтопление улиц и жилых домов, начал работу волонтерский штаб Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия». К оказанию помощи жителям, чьи дома и участки пострадали от ливневых вод, подключились около 40 добровольцев. Ситуацию в пострадавшем от непогоды городе лично оценил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Глава региона посетил пункты временного размещения граждан и осмотрел подтопленные районы Бугуруслана. По словам губернатора, власти намерены обеспечить поддержку всем пострадавшим от паводковой ситуации. Он подчеркнул, что люди не должны оставаться один на один со своими проблемами. Министерство просвещения России работает над созданием единых учебников для всех школьных предметов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В разработке материалов по математике, информатике и естественным наукам принимает участие Российская академия наук. Эта инициатива является частью масштабной государственной программы по повышению качества математического и естественно-научного образования. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бодрейшего утра, четверга, 10 часов 5 минут, BTS с треком Swim, раздавали красоты такой. Мы же продолжаем радовать солнышку, надеюсь, сегодня погода нас также будет радовать. Ну, в Орске переменная облачность, например, так что я думаю, летнего денечка нам будет предостаточно для получения энергии, ну и музыки в том числе. Иллениум, мы его послушаем из Целока, Кать Лель про мармелад напомнит, ну и мы про события. Будь с нами на Смотри Радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: 1. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 25 июня, четверг по событиям. День дружбы и единения славян у нас сегодня. Также отмечается День моряка. Поздравьте, наверняка знакомые имеются. День лимонада. Ну, я думаю, в жару всегда круто. День улыбок незнакомым людям. Удивить их чуть-чуть, да. Не только же с таким серьезным лицом всегда ходить. Это День работников статистики у нас сегодня. 11 лет исполняется. Также день глобальный Beatles, можно переслушать. День у нас козьего сыра, ну тоже вкусняшка, в детстве вообще залетал только так. И из границ к нам пришли день рукопожатий, день замороженной конфеты. Не знаю, зачем их морозить, их надо есть, ну конечно, в любом случае. Все ограничено, много сахара вред. Зиверт, газовый вместе с ней. Далее у нас Элок, градусы и Тимбер.
0: Реклама.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в

0: 12+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ку-ку, давайте о гороскопе поговорим. Игнио.ком нам уже тут как зарядил что-то интересное. Я думаю, будет интересно вам тоже узнать.
2: Овен.
1: И сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих.
2: Телец.
1: Этот день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-то изменить.
2: Близнецы.
1: Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано.
2: Рак.
1: Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное. Вы лишь усугубите ситуацию.
2: Лев.
1: Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение.
2: Дева.
1: Этот день должен быть удачным, он просто не может им не быть.
2: Весы.
1: Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению, а у вас достаточно собственных забот.
2: Скорпион.
1: Сегодняшний день будет отмечен значительностью, кое будет проявляться, да, во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе. Поэтому, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.
2: Стрелец.
1: Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов.
2: Козерог.
1: Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко будет звучать.
2: Водолей.
1: Все течет, все меняется, и вам все равно от этого никуда не деться. Сегодня что-то изменится в очередной раз.
2: Рыбы.
1: Этот день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Далее послушаем Люсь Чеботину, Альберта Брайта, Полину Гагарину и даже Костя Лакоста.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Советский район Сутурска вынес приговор местному жителю по делу о краже. Как установил суд, в ночь на 8 марта мужчина находился в квартире потерпевшей и тайно похитил ее мобильный телефон. Ущерб составил свыше 9,5 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. В итоге мужчину признали виновным по статье кражи и назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По состоянию на 24 июня в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратились свыше 1500 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших много несовершеннолетних. За помощью к врачам пришли 669 детей. Случаи нападения кровососущих зарегистрированы во всех муниципалитетах области, однако лидерами по числу обращений стали областной центр, Новотроицк, Бузулук, Орск, а также Оренбургский, Сакмарский и Саракташский районы. В России предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, а предлагаемая мера, по мнению парламентария, позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России, участвовать в образовательных поездках и экскурсиях, а также укреплять внутрисемейные связи. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: вот что-то такое. Не могу так же петь, как Калум Скотт и Леони в эфире «Смотри радио». Давайте не стей сделаем, а стой. Вот чуть-чуть остановитесь, выдохните. И давайте посмотрим в небо, на окружающий мир, и будем черпать вдохновение из всего того, что находится вокруг нас. А мы с музыкой вам поможем. Рэй, далее у нас также Infinity, Fast Family, Джон Ньюман. И не забудь про рекламную информацию.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в Косовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
0: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей. Друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — орск.ру и радиохит «Смотри радио».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

уже задумываться о выходных, поэтому можно пригласить свою роднульку куда-нибудь, напомнить о себе вообще, и как не на Смотри Радио это сделать, пиши портал смотри.радио, есть телеграм-канал, мессенджер Макс, группа ВКонтакте, наблюдать нас можно в этих же самых пунктах, еще и там на Рутубе, да где угодно, главное, что ваше сообщение будет еще и мелькать во всплывающем окошке, никто его не пропустит. Вот такой простой способ, чтобы поделиться эмоциями и еще и план на выходные себе нарисовать. Авенту Ибица впереди. Ну, не на Ибицу, конечно, но хотя бы музыкально будем там. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас группа Fly Project и трек под названием «Музыка». Вышел он в далеком 2012 году,

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановка.

0: уборку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар, навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников, 3.

0: Хит.
1: Куда ярче и так печет, да? Максим Мочалов.
2: Нет, хотелось бы жарче, чтобы...
1: Еще?
2: Вот, как на наших прекрасных видео, чтобы на речке, на водной глади, да под солнцем.
1: Обгорать.
2: Да.
1: Красным быть как рак, но потом шоколадным. Ладно, везде ищем свои плюсы. Максим Мочалов появляется для того, чтобы тебе их дать. Все просто.
2: Ловите.
1: Да, держи.

0: на Урале полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге суд оштрафовал двух подростков за кражи из магазинов. Они действовали группой, незаметно складывали продукты и бытовую химию в сумки и карманы, проходили мимо кассы и уносили товар. Похищенные потом продавали. 16-летний парень совершил 11 таких краж, 17-летний – 3. В суде оба полностью признали вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, и 16-летнего парня оштрафовали на 40 тысяч рублей, но смягчили до 22 тысяч, а 17-летний заплатит 18 тысяч. Кроме того, с них взыскали ущерб по искам потерпевших магазинов. В Оренбурге директору управляющей компании предъявили обвинение. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за ее бездействия пострадала 19-летняя девушка. Жильцы дома на улице Промышленной не раз просили убрать сухостойное дерево, оно несло угрозу. Но директор ОК игнорировал обращение. 27 ноября прошлого года дерево рухнуло на прохожую, и девушка лишилась ноги. Следствие наложило арест на имущество обвиняемой ее компании. Это сделано для возмещения ущерба пострадавшей. Расследование продолжается. Организованные туристы из Российской Федерации при землетрясениях в Венесуэле не пострадали. Об этом Ассоциация туроператоров России сообщила в своем канале. В АТОР обратили внимание, что наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в Каракасе. Сейчас в столице Венесуэлы нет организованных российских туристов, но, тем не менее, в городе могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие там граждане Российской Федерации. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Украшаем момент лучшей музыкой, и вы в моменте давайте растворяйтесь вместе с нами, и поможет вам, конечно же, обволакивающая и всем любимая музыка. Она вокруг витает, главное ее поймать, и через окно «Смотри радио» у вас это точно получится.
2: Вперед, вперед.
0: Смотри.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Надуваем, отдыхаем. В «Мегарай» большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. «Мегарай» – товары для летнего отдыха, выгодно покупай.
8: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.
14: Яркие эмоции, отличное настроение, конечно же, улыбки. Вот это отличный момент, который мы ловим всегда летом вместе с мальчишками и девчонками. Это получается намного приятнее. Каникулы уже наступили в нашей эфирной студии «Смотри радио». Сегодня яркие такие мальчишки и девчонки, которые, собственно, вам расскажут, как у них настроение. Итак, привет-привет, как тебя зовут?
15: Здравствуйте, я Саша.
14: Здравствуй, Саша. Рассказывай, как у тебя сегодня настроение, с кем ты пришел сегодня к нам?
15: Я пришел со своими друзьями из школы IC Top.
14: Прекрасно. Мы вместе здесь посмотрели много чего интересного. Что запомнилось больше всего?
15: Ну, история о интернете. Сначала на лошадях передавали информацию, потом появилось радио и интернет.
14: Прекрасно. Тогда давай всем в эфире передавать твои пожелания и в особенности приветы родным.
15: Я желаю всем хорошего настроения, здоровья. Хочу передать привет своей маме Анастасии и бабушке Наталье.
14: Прекрасно. Большой молодец.
15: Еще дедушке Вадиму.
14: Хорошо. Замечательно. Идем дальше. Как тебя зовут?
16: Я Матвей. Я давно снимал ролики на своем канале под названием Екатерина, потому что как бы у меня еще не было своего собственного канала, чтобы сам я снимал на свое имя.
14: Большой молодец.
16: И я уже давно не снимал роликов.
14: Ну, давай всем подписчикам привет передадим.
16: Всем привет, ну как бы там много и нет.
14: Ну и родным, маме, папе давай тоже приветы.
16: Мам, привет, папа.
14: Хорошо, молодец большой. Продолжим, как тебя зовут?
17: Меня зовут Эмир, я пришел сюда со своими друзьями и хотел бы передать привет своей бабушке.
14: Здорово, кому еще, кому-то из друзей, может быть?
17: Ну, моему другу Максиму.
14: Здорово, как тебя зовут?
18: Всем привет, меня зовут Матвей Ботанко. Я хочу передать привет всей России и тех, кто меня смотрит. Я хочу пожелать вам счастья и добра. А также я являюсь участником великого лагеря «То пойти в школу». А также мне очень понравилось находиться в этом месте и сейчас говорить со всей, наверняка, Россией и со всеми зрителями. И хочу вам передать свой пламенный привет.
14: Молодец, красавчик. Давай, как тебя зовут?
19: Меня зовут Иван Швид. Я могу собирать кубик Рубика. Могу сейчас показать. Вот, он разобран.
14: Так, очень быстро. Кто тебя научил его собирать?
19: Я сам научился.
14: Здорово. Ну а кого будут привет, ты можешь передавать, пока делаешь?
19: Я могу передать привет моему дедушке Владимиру. Еще моей маме.
14: Так.
19: И моему другу Даниару Тагирову, который живет в Перми. Мы разговариваем раз в месяц, потому что у него сейчас он в 6-й класс переходит, а я только был во 2-й класс.
14: Молодец. Ему тоже от нас большой-большой привет. Как тебя зовут?
20: Всем привет, меня зовут Сергей. Я пришел с Академии ТОП со своими друзьями. Передаю привет всем своим друзьям и маме Татьяне.
14: Здорово, большой молодец, как тебя зовут?
21: Здрасте, меня зовут Максим Баханов. Я люблю, когда меня называют Макс,
14: кстати. Здорово, Макс, кому будут приветы твои?
21: Я хочу передать привет своей маме Елене Баханове и моей бабушке Ирине Зубихине. У меня есть телеграм-канал свой по поводу игр. Я там сливаю скамеров и гарантов. То есть люди, которые могут быть честными. С ними можно делать сделки.
14: Здорово, красавчик, подписывайтесь,
21: да,
14: обязательно.
21: А еще я хотел бы своему другу Вите и Вове еще передать привет, если они слушают Кит.
14: Здорово. Тебе спасибо. Как тебя зовут?
22: Всем привет, меня зовут Амир. И я пришел из Академии ТОП.
14: Так.
22: Я хочу передать привет всем своим друзьям и маме Динаре.
14: Здорово, большой молодец. Мы же продолжим, как тебя зовут?
23: Меня зовут Валерия, всем здравствуйте.
14: Так, кому будут твои пожелания?
23: Я бы хотела передать привет всем своим друзьям, маме, бабушке, дедушке. Вот. Я пришла с Академии ТОП со своими друзьями. Вот. И немного рекламы. Я бы хотела, чтобы все пришли в Академию ТОП, потому что это классная академия, тут крутые учителя, молодые. Вот. И, ну, короче, тут все классно.
14: Здорово. Большая умница. Как тебя зовут?
24: Меня зовут Глеб Токарев. Я небольшой разработчик в Roblox Studio.
14: Прекрасно.
24: Создаю свои небольшие проекты там. Иногда на них мог заработать, как было осенью и в конце лета прошлого года, где я заработал 15 робуксов чистыми. Также я еще занимаюсь топи. Сейчас вот уже оканчиваю лагерь июньский. А так еще хожу на курсы.
14: И здорово. Так,
24: да.
14: Кому будут приветы?
24: Ну, всем родственникам, там, друзьям и все такое.
14: Молодец, спасибо большое. Продолжим, как тебя зовут?
25: Меня зовут Олеся, всем привет. Я пришла из Академии ТОП и хочу...
14: Кому пожелать?
25: И хочу передать привет своей бабушке и маме.
14: Замечательно, большая умница. Как тебя зовут?
26: Всем привет. Меня зовут Вадим, я преподаватель этих чудных ребят из Академии ТОП. А хотел бы передать привет, конечно же, своей маме и своему лучшему другу Валерию.
14: Здорово, большое спасибо, что помогаете детям становиться лучше. А мы же, друзья, в эфире «Смотри радио» сделаем так, чтобы вы тоже узнали все поподробнее. Так, кто это к нам пришел, рассказываем.
27: Добрый день.
14: Добрый.
27: Меня зовут Ася Давина, я являюсь заведующей учебным процессом компьютерной академии ТОП. Вместе с ребятками мы сегодня посетили такое замечательное место. Хочу передать привет всем нашим студентам. Мы их всех горячо ждем после летних каникул, но также во время летнего лагеря ждем вас на июльскую и августовскую смену. Передаю привет всем своим коллегам, родителям огромный привет и супругу. Он у меня находится в командировке в городе Оренбург. Не смогла про него забыть.
14: Конечно же.
27: Спасибо вам огромное всей вашей команде. Ребята в восторге. Будем рады прийти еще к вам.
14: Здорово. Ну, отличное настроение. У нас здесь всегда в эфире «Смотри радио». Мы поднимаем еще и музыкой. Так что давайте продолжим двигаться по этому дню в ярких эмоциях. Смотри.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Смотрим и рассказываем вместе в эфире «Смотри радио». На связи Виталий Морозов, я Макс Мочалов. И вновь мы расскажем о том, что можно посмотреть совсем скоро.
2: Да, привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. О новинках широкого проката говорим сегодня. И один из главных фильмов – это «Малыш-каратист» с Романом Курцыным в главных ролях.
1: Отечественный каратист?
2: Отечественный
1: Такого каратист. Не помню, с 90-х?
2: Да, абсолютно верно. То есть, такое
1: Фанат,
2: впечатление...
1: Фанат вот это вот где-то оттуда?
2: Да, да, такое впечатление, что жанр возвращается. Действительно, «Малыша-каратиста» мы помним по фильму «Фанат».
1: Да.
2: 89-го или 90-го года точно сейчас не помню, но помню прекрасно, что это один из моих вообще, в принципе, любимых фильмов про боевые искусства, где, скорее, не про боевые искусства, а про совсем другое. И здесь примерно то же самое, но здесь 12-летний москвич Саша, он переезжает к тете в Пятигорск по сюжету, его родители уезжают в Африку, ну и в школе он становится объектом буллинга и вступает в конфликт с лидером Маратом. И вот неожиданно опорой и поддержкой для него становится карате и строгий сенсей Дмитрий, вот его играет Роман Курцын. В общем, как отмечается, Курцын сам принимал участие в написании сценария и как будто бы часть своей биографии вложил в него. Поэтому вот можно будет посмотреть на больших экранах это кино. А Рассел Кроу возвращается с новым фильмом. На этот раз работает он снова с режиссером «Неистового» Дериком Барте. Если вы «Неистового» еще не смотрели, то, кстати, можно его посмотреть. Мы, конечно, очень давно о нем уже говорили как-то, но на самом деле получился очень такой крепкий сюжетный фильм про маньяка, преследующего свою жертву. Вот маньяка как раз там играет Рассел Кроу. А вот на этот раз в этом фильме Рассел Кроу — это решивший уйти на пенсию владелец роскошного ночного клуба в Лос-Анджелесе. И так случилось, что как-то ночью бандиты крадут деньги из этого клуба, а, собственно, герой Кроу, он отмывает их для нехороших парней. И ему приходится отложить планы на отдых. Это комедийный триллер. Снимались тут Аарон Пол, Люк Эванс, Тереза Палмер. Ну, в общем, такое, знаешь, это пул очень хороших актеров на самом деле. Так что, если хотите увидеть что-нибудь, нечто такое... Не экзотическое, я хотел сказать, а нечто такое... Как же оно... Слово-то никак не могу вспомнить. Ну, ладно. Но
1: состав и сюжет действительно необычный.
2: Да, нет, все это необычно. А, ну, комедию с элементами, ну, такого, да, романтизма, наверное, не знаю. Но, во всяком случае, Кроу здесь все равно гарант успеха, по крайней мере, актерской игры своей. Да, это такой колосс, да, который уже вряд ли что-то может
1: расшатнуть. Плюс я смотрю по фото, он как будто бы снова «Гладиатору» готовился.
2: Ну, старался, наверное, да. Ну, в общем, вот такие фильмы, которые можно посмотреть на широком экране.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного настроения и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с лидером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
6: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор комитета делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Присутствуем вместе с вами в эфире и не забываем делиться теми эмоциями, которые вы уже получили от сегодняшнего дня. За окном лето, в эфире музыка, так что давайте наслаждаться каждой секундой и, конечно же, делать это весело. Но о том, как проходит ваш рабочий процесс, обязательно расскажите нам через портал smotri.radio. Туда пишите, у нас же на горизонте еще больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: на Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С вами вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьском районном суде Орска рассмотрели иск о признании недействительным диплома стоматолога, который работал в одной из стоматологических клиник Новотроицка. Как следует из материалов дела, поводом для проверки стало обращение пациента, недовольного качеством оказанных стоматологических услуг. После жалобы в надзорное ведомство была организована проверка. В ходе нее выяснилось, что стоматолог, проводивший лечение, не имеет диплома. На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 5 человек погибли в аварии в Башкирии. ДТП произошло на 194-м километре трассы Уфа-Белорецк. Об этом сообщил начальник региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов. По предварительным данным, на дороге столкнулись 2 автомобиля. Погибли водители, 4 пассажира одной из машин. Еще одну пассажирку госпитализировали. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: с Мочалом на Радиохит.
1: Шагаем по этому дню и, конечно же, делаем это в едином ритме, и музыка нам помогает. Так что давайте двигаться к вашим желаниям, реализовываться по полной. Сегодня хорошенько поможет нам поработать Егор Крид и Артик Асти, Юлия Савичева и Камрад уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас,

0: работу, маме магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси к школе?
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Интересное и самое свежее здесь в эфире «Смотри радио». Наш автоэксперт Илья Дорогов уже в студии. Давайте узнаем что-нибудь новенькое. Добрый день.
2: Привет-привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте всем. Ну, давайте пробежимся по новостям. Есть новость такая немножечко грустненькая. В России прекратили выпускать автомобили под названием «Солярис». То есть проект по выпуску автомобилей «Солярис» из машинокомплектов Hyundai и Kia на заводе Агар Холдинг завершен, рассказали несколько источников. По словам двух собеседников, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai так и не началось. Дилерам отгружались машины и партии, выпущенные в 2025 году. То есть, напомню, как это было, когда у нас официально автомобили ушли из страны, AGR Holding выкупил этот завод, и там были машинокомплекты. Они их выпускали под брендом Solaris, выпустили чуть более 70 тысяч автомобилей под этим брендом, и сейчас как раз-таки они закончили производство и остатки отгружают дилерам. Поэтому, друзья, если вдруг вы все-таки хотите вот эту, вот, скажем так, уже старую классику, и вам нравятся эти автомобили, то, наверное, нужно к ним присмотреться, потому что, вероятнее всего, сейчас из-за этого дефицита начнут подниматься цены, и вы эту машинку не возьмете себе. Но поэтому возьмите, немножечко соберитесь с мыслями, с деньгами, и приобретайте этот автомобиль, потому что осталось их, вероятнее всего, немного. Это первая новость. Вторая новость такая, немножечко поинтереснее, немножечко попроще. Стали известны самые женские автомобили в России. Именно так заявляет нам заголовок.
1: Интересно, что там.
2: Да, провели исследование, причем провели достаточно интересно. Брали информацию от заправок.
1: Да,
2: кто приезжает и что оплачивает. В общем, за рулем каждого третьего Hyundai — это женщина. 33% транзакций на АЗС происходит на эту марку. Похожие результаты у марки Mazda и Cherry — это 32% покупок соответственно. Но самое интересное, что самые мужские марки, как ты думаешь, какие, Макс?
1: Toyota.
2: Ах, если бы. Там разрыв намного больше, чем от женских. 88 и 84% соответственно у автомобилей ГАЗ и ВАЗ. Именно столько покупок на АЗС совершают мужчины-водители. Аналитики также выяснили, что каждый восьмой автомобиль Лада водит молодой человек возрастом до 25 лет. Половина водителей Хавал и Черри — это люди от 35 до 44 лет. Это самая платежеспособная группа. Больше всего возрастных людей водит автомобиль у нас Рено, как даже не удивительно немножко, и ГАЗ. Вероятно, это связано с популярностью Логан в 2000-е и снижающейся покупательской способностью людей старше 55 лет. Кроме того, в отчете говорится, что водители до 25 и старше 55 лет тратят на масло и запчасти на АЗС заметно больше, чем водители среднего возраста. Это косвенный признак более старых и изношенных автомобилей, заключили эксперты. Поэтому, друзья, в какую группу вы входите и на каких автомобилях вы катаетесь, это вы, конечно, уже смотрите сами. Самое главное, чтобы они вам служили верой и правдой. И, конечно, чтобы там всегда звучала любимая музыка, которую у нас здесь играет в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радио Хит».

Рынок золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ.
3: Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было сегодня.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от Смотри Радио. Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Телефон рекламной службы 25.

0: По летнему жаркую вечеринку устраиваем здесь вместе с вами. И, конечно же, ваши эмоции помогают. Так что поделиться ими советую здесь прямо сейчас. Наш портал smotry.radio ждет ваших сообщений. И как вы ждете музыку. Так что давайте добавим еще, чтобы работалось веселее. Ловите Fast Family. Будет Marshmallow впереди и Sugar Babes уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток». Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяник.

0: Австралия, 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Годовая инфляция в Оренбургской области в мае 2026 года снизилась до 5,8%. В регионе заметно упали цены на овощи, фрукты, яйца и некоторые виды бытовой техники. Это произошло на фоне роста местного производства, укрепления рубля и скидок в магазинах. При этом подорожали мебели, туристические поездки из-за повышения затрат производителей и начала отпускного сезона. Снижение цен затронуло и технику. Телевизоры, миксеры, блендеры, микроволновые печи, роботы-пылесосы стали доступнее. В Бугурстане после сильных ливней, вызвавших подтопление улиц и жилых домов, начал работу волонтерский штаб Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия». К оказанию помощи жителям, чьи дома и участки пострадали от ливневых вод, подключились около 40 добровольцев. Ситуацию в пострадавшем от непогоды городе лично оценил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Глава региона посетил пункты временного размещения граждан и осмотрел подтопленные районы Бугурслана. По словам губернатора, власти намерены обеспечить поддержку всем пострадавшим от паводковой ситуации. Он подчеркнул, что люди не должны оставаться один на один со своими проблемами. Министерство просвещения России работает над созданием единых учебников для всех школьных предметов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. В разработке материалов по математике, информатике и естественным наукам принимает участие Российская академия наук. Эта инициатива является частью масштабной государственной программы по повышению качества математического и естественно-научного образования. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, 14 часов и 5 минут на наших студийных. Вместе с нами шагать по этому дню намного веселее. Главное, не отставайте и делайте громче, чтобы в едином ритме сегодня сделать так, чтобы все рабочие дела были выполнены. А поможет нам елка, градусы и Оффенбах.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, L Mile, Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To The Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Алт и Джулия Кранч, Shades.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
7: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Вам, друзья, в день все самое лучшее из мира музыки, чтобы вы активно прорабатывали все дела и все, что нужно для того, чтобы вы получали максимум удовольствия от происходящего. Ну и, конечно же, разобраться с делами будет намного приятнее и удобнее в хорошей компании. Компанию вам составят BTS, Дима Билан и Алок и Зеба уже далее.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ.
4: Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
6: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: А в эту минуту в городе Орске плюс 22 градуса, также облачно, вечером ожидается плюс 25, будет облачно и возможен дождь. В Ясном в эту самую минуту плюс 26, вечером будет плюс 24 градуса, в Кувандыке и Медногорске плюс 25, вечером будет плюс 23 градуса. В Оренбурге сейчас плюс 24, днем будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57. 7, Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 26 июня в поселке Первомайской города Орска состоится личный прием граждан, который проведет заместитель прокурора Ленинского района города Даниил Горожанов. Обратиться по всем вопросам жители смогут с 14.00 до 16.00 в здание ДК «Современник» по адресу улица Сормовская, дом 1. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Советский районный суд Орска вынес приговор местному жителю по делу о краже. Как установил суд, в ночь на 8 марта 2026 года мужчина находился в квартире потерпевшей и тайно похитил ее мобильный телефон. Ущерб составил 9 907 рублей 16 копеек. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. В итоге мужчину признали виновным по статье кражи и назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Банки в России столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. По данным издания «Известия», дефицит ликвидности достиг почти 2 триллионов рублей к середине июня. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона. Эта сумма выше, чем за весь 2025 год. Эксперты связали ситуацию с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам и налоговыми изменениями. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и мечтаем, еще раз думаем о сегодняшнем вечере. Да-да-да, до него остается всего ничего, уже 15 часов и 5 минут на наших студийных. Мы уже готовы к тому, чтобы спланировать вечер четверга и насладиться моментом. А можем здесь и прямо сейчас, ведь думать о прекрасном, а мечтать — это всегда воодушевительно. Так что давайте друг друга поднимать настрой, поможет и музыка, и возможность узнать, какие праздники сегодня случились. Об этом скоро в эфире, так что не пропусти.
2: Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Вместе с вами ежедневно мы готовы украсить день не только музыкой, но еще и отличным поводом, чтобы улыбнуться. Ведь сегодня можно отметить День дружбы и единения славян. Также 25 июня отмечается День лимонада, День моряка, День улыбок незнакомым людям. Также Всероссийский день национальной гордости и Глобальный день Битлз сегодня еще. Также День козьего сыра, ну и День работников статистики. Ну и, конечно же, вместе с вами с удовольствием вас поздравим. Рассказывайте о своих праздниках на портале смотри.радио. Мы же также поздравляем Ануфрия, Петра, Анну, Андрея, Ивана, Степана и Марию. У этих людей сегодня именины. Вы тоже рассказывайте о своих нам, и, конечно же, мы вас поздравим. Реклама.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Альма Энджел и Хьюгл с Ультранейтом. Только что в эфире Move to the Sun. Мы же за солнцем готовы бежать и тоже двигаться, чтобы оно нас согревало, а даже чуточку обжигало. Ведь лето за окном, хочется, чтобы оно было действительно жарким. С этим точно нам поможет музыка здесь в эфире. Так что делай звук громче и двигайся по дню под ритмы от Мадонны. Ола впереди, Индия и Мот с треком Шаде далее.
1: Смотри,

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Конг от Дина в эфире «Смотри радио». Самыми жаркими и горячими хитами всегда готовы вас здесь в эфире «Радио Хит Смотри Радио» обжечь, чтобы вы там не отвлекались от рабочих моментов. Мы здесь делаем горячо, чтобы этот запал и этот огонь помогал вам продуктивно сегодня справляться с любимыми задачами. А с чем вы уже, кстати, справились? Об этом расскажите нам на портале «Смотри.радио». Нам интересно, и туда добавьте пожелания для ваших коллег. Мы же добавим еще музыки. Джон Саммит, Джонни и группа «Серебро» уже дали в эфире.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: За окном в городе Орске плюс 25 градусов, облачно, вечером будет плюс 21, облачно и возможен дождь. В Ясном плюс 26, вечером будет плюс 24 градуса, в Кувандыке и Медногорске плюс 24, вечером будет плюс 22. В Оренбурге в эту минуту плюс 24, вечером будет плюс 23 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жители Орска могут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ 26 июня с 10 до 14 в Центре занятости населения по адресу проспект Ленина, 9А. Результат будет готов за 15 минут. Рекомендовано пройти обследование при незащищенных половых контактах или употреблении наркотиков внутривенно. Организаторы призывают приглашать на тестирование друзей и знакомых. Участникам обещают подарок. Летом прошлого года в Оренбурге женщина на аудио наехала на открытый люк, получив повреждения. Она подала в суд на департамент градостроительства, администрацию Южного округа и Оренбург-водоканал. Люк принадлежал водоканалу, который не следил за ним. На дороге не было предупреждающих знаков. Суд удовлетворил иск, взыскав с водоканала 207 тысяч 300 рублей, а также расходы на экспертизу 9 тысяч рублей, юриста 20 тысяч и госпошлину 7 219 рублей. Число погибших при ракетном ударе по Воронежу выросло до 6. Под завалами без признаков жизни нашли последнюю пропавшую без вести. Поисковые работы на месте ракетной атаки завершились. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Всего пострадали 68 человек. В больницах остается 21 раненый. Остальным пострадавшим при атаках, в том числе двум несовершеннолетним, госпитализация не потребовалась. Начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируют списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получит финансовую поддержку. Воронеж подвергся ракетной атаке 22 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не забывайте, друзья, делать громче, и тогда вас ничто не сможет отвлечь от действительно важных и нужных дел. Их выполняем, не задумываясь, и помогает нам лучшая музыка. Ну и, конечно же, чтобы сегодня абсолютно все успеть, давайте сосредоточимся на главном. И под ритмы от группы «Моя Мишель», «Йовы» и «Боба Синклера» с «Кейжа» это точно получится.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Радиохит.
1: Мы были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68
2: 98. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

отыскать в себе новые возможности и, конечно же, найти силы, которые откроют для вас путь да куда угодно. Или паршута их трек Cut Me Open это нам конкретно объясняет здесь прямо сейчас. Сосредоточьтесь на главном.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Как было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
2: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Вы Камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк «Строителей» превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк «Строителей», начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит «Смотри радио».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Рядом с вами, здесь в эфире «Смотри радио», может оказаться кто угодно, но самое главное, чтобы вы могли тоже оказаться рядом с кем угодно. Главное — прислать к нам ваши координаты, ваши ощущения и мысли. Мы их озвучим, и, конечно же, вы сможете с помощью этого достучаться до вообще всех. Ну а мы вместе с вами, всем и каждому, дарим музыку здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: привык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге директору управляющей компании предъявили обвинение. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за ее бездействия пострадала 19-летняя девушка. Жильцы дома на улице Промышленной не раз просили убрать сухостойное дерево. Оно несло угрозу, но директор УК игнорировал обращение. 27 ноября 2025 года дерево рухнуло на прохожую, девушка получила тяжелые травмы. Следствие наложило арест на имущество обвиняемой и ее компании. Это сделано для возмещения ущерба пострадавшей. Расследование продолжается. За последние сутки в Бугуруслане вода ушла из 35 жилых домов. Откачка продолжается, работают 13 помп. Власти города вместе с Роспотребнадзором и МЧС провели заседание противоэпидемической комиссии. Обсуждали, как не допустить вспышек инфекции после потопа. Уже завезли запас бутилированной воды и реагенты для обеззараживания воды и территорий. В ликвидации последствий задействованы 41 человек и 18 единиц техники. Пригородные поезда между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском с начала работы перевезли больше 11 тысяч пассажиров. Об этом на форуме регионов России в Беларуси рассказал сенатор Иван Абрамов. Прямые электрички по этим направлениям запустили 2 апреля. Дорога из Смоленска в Оршу занимает 1:40, до Витебска 2 часа. Теперь планируется открыть еще 2 пригородных маршрута из Великих Луг в Полоцк и из Брянска в Гомель. По словам сенатора, развитие такого сообщения хотят увязать с туристическими маршрутами 2 стран. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радиохит.
1: Все, что нужно для того, чтобы вы расслабились уже здесь и сейчас. Вечер этого четверга уже наступил, а следовательно, можно что? Уже, конечно же, перекинуть все свои силы на то, чтобы создать вокруг себя тот самый момент, который запомнится надолго. Лет за окном, давайте из него тоже выжимать все соки. И получится нам точно сделать этот вечерок ярче при помощи музыки. Винтаж на горизонте будет диджей Пилигрим и Мэйзек и Маршал Джефферсон уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 25 июня и в этот четверг отмечаем День дружбы и единения славян. Также День лимонада, День моряка, День улыбок незнакомым людям, Всероссийский день национальной гордости, также Глобальный день Битлз, День козьего сыра и День работников статистики. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Ануфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана и Марии. Сегодня именины, а что будете праздновать вы, рассказывайте нам через портал smotri.radio.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина». Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге, только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22 или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
4: Я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь раз в море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай, товары для летнего отдыха выгодно покупай.
7: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до -22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: И вновь вкусняшки в эфире «Смотри радио». Мы, давайте, друзья, узнаем что-нибудь интересное о нашем крае. И, конечно же, погружаться в историю города Орска всегда приятнее и вкуснее вместе с нашим вкусным партнером «Хлебзавод 7», город Новотроицк. И вы тоже можете получить вкусный бокс от нашего партнера. Номер 21137 набирайте, чтобы оказаться в нашей эфирной студии. Отвечайте на мой вопрос, и тогда вкусный бокс ваш. Итак, давайте знакомиться. Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Как зовут?
2: Ольга.
1: Очень приятно. Ольга, как настроение в этот четверг?
2: Отличное.
1: Прекрасно. Ну, уже отработали, домой едем?
2: Ну, я пока еще в отпуске.
1: Замечательно. Тогда настроение вдвойне, наверное, приятнее летом в
2: отпуске.
1: Конечно. Здорово. Ну, тогда переходим к вопросу. Готово?
2: Да.
1: Нужно ответить, в каком году в Орске произошло самое тяжелое по последствиям наводнение именно в 20 веке. Итак, это было в 1900 году, в 1922 или в 1942 году? Какой будет ответ?
2: Еще раз.
1: 900 год, 1922 или 1942?
2: В 1942 году, наверное, война как раз была.
1: Нет, к сожалению, ответ неверный. Мы же продолжим здесь в эфире общаться с теми, кто к нам дозванивается. Спасибо за звонок. Нужно ответить верно. И теперь следующий участник. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Владимир.
1: Владимир, итак, в каком году 20 века было наводнение самое с большим последствием? В 1900 году, 1922 или 1942?
3: В 22-м, наверное.
1: Действительно так, ответ верный. Зафиксировано самое большое количество пострадавших именно в 1922 году. Поздравляю, вкусный бокс получаешь ты. И, конечно же, можешь поделиться своим настроением и пожеланиями этим вечером.
3: Настроение хорошее, всем добра, хорошей погоды.
1: Прекрасно. Действительно, сделать погоду еще ярче поможем мы здесь в эфире «Смотри радио». Но знать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края. Оставайтесь на линии, расскажу, как заберешь свой подарок, а мы продолжим с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Конечно же, нам поможет вечер и свободное время. Уверен, вы уже спланировали, чего хотите больше всего на протяжении долгого рабочего дня. Такие мысли, уверен, вас посещали. Ими с удовольствием давайте поделимся здесь в эфире «Смотри радио». Ждем ваших сообщений. Залетайте к нам на портал и, конечно же, рассказывайте, о чем вообще хотите вы сегодня вечером поговорить. Почему бы и нет, это тоже сделаем. А поможет нам музыка.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри,
2: радио.

Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку 10.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В эту минуту в городе Орске плюс 26 градусов. Ночью ожидается плюс 17, завтра днем будет плюс 26. В Ясном сейчас плюс 25 градусов, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 23 градуса. В Кумандыке Медногорске сейчас плюс 24, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 25 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 23, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 26. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: настоящая Destination здесь в эфире устроит вам этим вечером. Жень Куликов будет вас заряжать и
1: радовать. Как всегда, вечер на мне.
0: Да, но он будет горячим, это самое
1: главное. Горячим прям и водным, надеюсь.
0: Давайте заполнять его и вашими эмоциями.
1: Только не слезами.
0: Женю сообщениями, теплыми, приятными, и радуйтесь вместе с ними. С вами весь день был я, Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Австралия, 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Специалисты РВК Орска завершили ремонтные работы на Кумакском водозаборе. Сейчас идет заполнение резервуара, после чего начнется подача воды в город. Прокуратура Оренбургского района выявила незаконное приобретение 6 муниципальных земельных участков СНТ. Граждане купили землю по заниженной цене для перепродажи, что привело к ущербу муниципалитету на сумму более 6 миллионов рублей. Прокурор подал иск в суд, который удовлетворил требования признать сделки недействительными и вернуть участки муниципалитету. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решений и расследует уголовное дело по факту мошенничества. 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителя. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, рабочий день ваш подходит к финишной прямой. Кто-то, возможно, устал, у кого-то болит голова. Поэтому будем восстанавливать силы вместе с нами со «Смотри Радио», друзья. Ну, в новый час влетаем. Женя Куликов здесь до 23.00. Погнали!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugel, El Mile Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Дэви Уолт и Джулия Кранч.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии, отличный. Подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Коста Ла Коста, Черри Леди. А вот знаете, какая леди была в США? Женщина попала за решетку после избиения партнера наручными часами. В общем, 35-летняя женщина поругалась с мужчиной из-за общих детей. В общем, в разгар ссоры она швырнула Apple Watch, и брошенный гаджет угодил ему в ухо и рассек кожу. Вот так вот. Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, решили задержать женщину, когда заметили у мужчины рану и как бы порванную футболку. А потом, когда узнали, что часами, вот это да. Ну а мы, знаете, друзья, смотрим на часы, видим, что времени у нас очень-очень много сегодня, поэтому слушаем крутые хиты и радуемся жизни. Смотрим и слушаем радио вместе.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Владимирский Централ. Ветер северный.
5: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
6: Было тепло.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
7: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
8: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
9: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: нашем телеграм-канале в Максе, значит, выложил я такой красивый закат. И продолжите фразу. Этим вечером я обязательно, и вот что вы обязательно этим вечером будете делать? Я буду ждать воду, а вы? И вот они, сообщения прилетели, значит, смотри радио, вы лучшие, написали нам. Ой, ну спасибо, ну мы знаем, спасибо большое. Понимаете, мы лучшие, потому что у нас слушатели, и те, кто нас смотрит, тоже лучшие. Поэтому будем незамедлительно дальше смотреть и слушать радио вместе.
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 23, ночью будет плюс 15. А в Кондыке-Медногорске сейчас плюс 23, ночью будет плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохи.
11: Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге директору управляющей компании предъявили обвинение. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за ее бездействия пострадала 19-летняя девушка. Жильцы дома на улице Промышленной не раз просили убрать сухостойное дерево. Оно несло угрозу, но директор УК игнорировала обращение. 27 ноября 2025 года дерево рухнуло на прохожую, девушка получила тяжелые травмы. Следствие наложило арест на имущество обвиняемой и ее компании. Это сделано для возмещения ущерба пострадавшей. Расследование продолжается. За последние сутки в Бугуруслане вода ушла из 35 жилых домов. Откачка продолжается, работают 13 помп. Власти города вместе с Роспотребнадзором и МЧС провели заседание противоэпидемической комиссии. Обсуждали, как не допустить вспышек инфекции после потопа. Уже завезли запас бутилированной воды и реагенты для обеззараживания воды и территорий. В ликвидации последствий задействованы 41 человек и 18 единиц техники. Пригородные поезда между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском с начала работы перевезли больше 11 тысяч пассажиров. Об этом на форуме регионов России в Беларуси рассказал сенатор Иван Абрамов. Прямые электрички по этим направлениям запустили 2 апреля. Дорога из Смоленска в Оршу занимает 1:40, до Витебска 2 часа. Теперь планируется открыть еще 2 пригородных маршрута из Великих Луг в Полоцк и из Брянска в Гомель. По словам сенатора, развитие такого сообщения хотят увязать с туристическими маршрутами 2 стран. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Женя Куликов здесь, и давайте я буду сегодня как я водяной. Будем призывать воду, потому что, знаете, без воды как-то не очень. Но смотреть радио это не мешает, друзья. Давайте в новый час полетели, здесь еще и гороскоп будет. Вау, классно как.
2: Смотри.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, гороскоп на завтра, на 26 число, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Завтра в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе.
2: Телец.
1: Нет ничего более постоянного, чем временное, а то, что вы спланируете на небольшой срок завтра, вообще простоит века.
2: Близнецы.
1: Завтра мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства растрепаны, настроение переменчиво. Вот как так будет.
2: Рак.
1: Постарайтесь никому завтра не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться.
2: Лев.
1: Завтра вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный.
2: Дева.
1: Завтра вы не будете страдать излишним терпением, страдать будут окружающие.
2: Весы.
1: То, что вы завтра склонны считать проблемами, таковыми явно не являются, поэтому расслабьтесь.
2: Скорпион.
1: Завтра вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный многоступенчатый план действий и не успеть осуществить задуманное.
2: Стрелец.
1: Завтра вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему, не ошибетесь.
2: Козерог.
1: Веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает.
2: Водолей.
1: Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Перемен требуют ваши сердца.
2: Рыбы.
1: Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере, завтра. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем смотреть и слушать радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
1: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на
1: сайте. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: были Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Вот видите, Билан спел с Анной Асти, Сергей Лазарев с Полиной Гагариной. Я думаю, что хорошие дуэты, да. Ну и вот они, приветы ваши летние здесь, на Радио Хит. Вот, значит, написали: с днем рождения, мою красавицу Танюшу, люблю, написал Игорь. Ох, Таня, Таня, Танечка, с праздником, с днем рождения вас. И, кстати, я сегодня в Макси и в Телеграм написал, говорю, вот, что вы сегодня этим вечером сделаете? И вот, знаете, самое-самое лучшее сообщение Екатерина написала: спать лягу. Вот так. Ладно, давайте не будем мешать Екатерине. Будем дальше смотреть радио и слушать.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге директору управляющей компании предъявили обвинение. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за ее бездействия пострадала 19-летняя девушка. Жильцы дома на улице Промышленной не раз просили убрать сухостойное дерево. Оно несло угрозу, но директор УК игнорировал обращение. 27 ноября 2025 года дерево рухнуло на прохожую, девушка получила тяжелые травмы. Следствие наложило арест на имущество обвиняемой и ее компании. Это сделано для возмещения ущерба пострадавшей. Расследование продолжается. За последние сутки в Бугуруслане вода ушла из 35 жилых домов. Откачка продолжается, работают 13 помп. Власти города вместе с Роспотребнадзором и МЧС провели заседание противоэпидемической комиссии. Обсуждали, как не допустить вспышек инфекции после потопа. Уже завезли запас бутилированной воды и реагенты для обеззараживания воды и территорий. В ликвидации последствий задействованы 41 человек и 18 единиц техники. Пригородные поезда между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском с начала работы перевезли больше 11 тысяч пассажиров. Об этом на форуме регионов России в Беларуси рассказал сенатор Иван Абрамов. Прямые электрички по этим направлениям запустили 2 апреля. Дорога из Смоленска в Оршу занимает 1:40, до Витебска 2 часа. Теперь планируется открыть еще 2 пригородных маршрута из Великих Луг в Полоцк и из Брянска в Гомель. По словам сенатора, развитие такого сообщения хотят увязать с туристическими маршрутами 2 стран. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 77 копеек, 100 тенге 15 рублей 38 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Радиохит нужен нам как кошкам лото, как земле фотосинтез или как сейчас арчанам вода. Вот, в общем, как-то так, друзья. В студии Женя Куликов. В новом часе жди самые согревающие треки. Смотрим радио и слушаем вместе. Погнали!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

действительно, карма, она такая. Но, а мы с вами, знаете, вот переходим к новости, где австралиец громко закричал и побил рекорд Гиннесса, издав вопль силой 122 децибела. Это что сравнимо, знаете, с громкостью удара грома или стука отбойного молотка. В общем, 58-летний Джозеф, в общем, мастер по ремонту кондиционеров, по совместительству почетной городской глашатой, прокричал слово «Сейчас!» В общем, и побил. С 1994 года никто не мог побить, так сказать, вот этот рекорд. 121 децибел был до этого у мальчика. Понимаете, вот это крик. Это, представляете, вот он так крикнет: «Стой!» И все, и остановишься, или вообще там родишь. Ладно, друзья, смотрим и слушаем радио дальше. Это Женя Куликов. Давайте-ка пишите сообщение, чем вы сегодня занимаетесь вечером, ну? I'm

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
6: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
7: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: «Смотри радио».
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

Five Star Family, да, раз-два называется. Вы помните, зачем ей все шелкают, та же самая группа. В общем, смотрите, и вот, чтобы человек был счастлив, нужно три вещи, да. Ну, это автомобиль хороший, хорошая зарплата и вовремя переданный привет на радио Хит, друзья. Можно передать своими голосовыми данными, можно позвонить, рассказать, поделиться, что у вас сегодня произошло. Ну, и пока звоните, я зачитаю. Привет, Женя, передай привет моему брату Егору. Сегодня он стал взрослым, ему исполнилось 18 лет. Любим его очень, написала сестра Даша. Вот так. Поздравляем! С днем рождения! Всего самого наилучшего. Ну и что подарить? Песню. Погнали! Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-35-37-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, друзья. Ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 22. Ночью будет плюс 15. В Ясно в данную минуту плюс 21. Ночью будет плюс 15. Ну, а в Ковандыке, Бедногорске сейчас плюс 21. Ночью будет плюс 14, плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру. Погода.орск.ру, друзья. Вот именно там смотрите погоду всегда.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, это город, в котором дети забыли, что такое игра в прятки и выбивалы. Это город, в котором хочется возвращаться и возвращаться в него. Это Орск. Именно здесь появился Радио Хит. Самый позитивный, самый музыкальный и специально для тебя. Женя Куликов у штурвала. Мы продолжаем, друзья, смотреть радио.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, ну а еще туда найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, El Mile Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Уолт и Джулия Кранч.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
8: Включи новое окно в своем доме.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на 26 число уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Завтра в вашем доме могут произойти большие перемены, но их и не случится, если вы не поучаствуете в процессе.
2: Телец.
1: А тельцы, нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок, завтра вообще простоит века.
2: Близнецы.
1: Завтра мысли ваши могут оказаться несколько сумбурные чувства, знаете, растрепанные, настроение переменчиво. Вот такой вот день будет.
2: Рак.
1: Постарайтесь никому завтра не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.
2: Лев.
1: Завтра вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе. Постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирным.
2: Дева.
1: Завтра вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие.
2: Весы.
1: То, что вы завтра склонны считать проблемами, таковыми вообще не являются. Это не более чем временные трудности.
2: Скорпион.
1: Завтра вы сможете целый день провести в раздумьях, как бы вот получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный многоступенчатый план действий, но и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
2: Стрелец.
1: Завтра вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
2: Козерог.
1: Веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает.
2: Водолей.
1: Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Перемен требуют наши сердца. Корвалол тоже. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняется, меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
2: Рыбы.
1: Не стоит приходить туда, где вам будут не рады. По крайней мере, завтра. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Телефон рекламной службы 2.

0: такой вот Holiday Boy, ты не хотела. Вот такая композиция. А вот здесь, кстати, здесь передают привет огромный всему восточному Оренбуржу. Артур написал, говорит, привет вам всем, радиохит. И поставьте, пожалуйста, Ваню Дмитриенко с композицией «Ртуть», да нате. Ну а вы тоже можете заказывать песни. Давайте смотреть и слушать «Радио Месяц».
1: Расслабься этим вечером.

0: Реклама.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
5: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 22, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 20, ночью ждите плюс 15. А в Кондыке-Бендогорске уже плюс 19, ночью плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде – 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, вот только вроде начинали, да, час первый, да, а уже 22:03 местное на студийное. Поэтому давайте этот часочек проведем вместе, прям дружно-дружно. Присылайте свои сообщения, заказывайте свои треки. В общем, смотрите радио, друзья.
2: Смотри, смотри.

Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит Смотри Радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальном.

0: Фабрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: И сегодня это композиция The One, трек диджея и продюсера Шарам. Друзья, год выпуска 2009, особенности, запоминающийся вокал этой песни. Вот вы ее помните, наверное. Давайте, если, ну просто послушаем и вспомним.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Слышишь, погода, чего мы тебе хотим от тебя? Жару, жару, а не дожди, дожди. Ну что ж, друзья, это была Четерина с композицией «Жара». Ну, а мы с вами продолжаем. Вот тут сообщение последнее здесь прислали. Вы можете всю ночь также присылать. Завтра все прочитаем. Передаю привет коту Мишке из Оренбурга. Кира написал нам. Ну вот и все. И поставьте, говорит, еще девочка одна написала, говорит, Анастасия, ЛДЖ. Давайте вспомним ЛДЖ. Давайте.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 16, в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15, в Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15, ну а в Кумандыке, Медногорске плюс 19, ночью ждите плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
3: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Горячие орские старгородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 5 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
0: В каждом кадре.